0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе.

0: Радио Си, 103,7 FM, 7 часов в Екатеринбурге. На Радио Си новости, спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Здравствуйте. Антимонопольная служба выдала новые предупреждения участникам топливного рынка в 4 регионах. Зафиксировано около 70 нарушений. Также ведомство возбудило 41 дело в отношении нефтяников и частных топливных компаний. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу ФАС. Регионами, где выявили нарушения, стали Сахалин, Тюменская и Херсонская области, а также Хакасия. Причинами возбуждения дел назвали нарушения закона о конкуренции и признаки картельного сговора. Жителям Екатеринбурга начали возвращать горячую воду. По данным портала 66.ру, во вторник территориями, где ресурс подключили, стали Академический, Ботаника, ЖБИ и Пионерский. Также были сообщения о подключениях на Синих Камнях, Уктусе, Химмаше, Автовокзале и в Новокольцовском. Не полностью пока горячую воду вернули на юго-западе, при этом в списке полностью отсутствуют Эльмаш и Уралмаш. Напомню, в мэрии ранее сообщали, что горячая вода вернется в квартиры горожан не раньше 20 августа. Дорожные камеры в Свердловской области начали фиксировать мотоциклистов без шлемов. Штрафы из комплексов фото-видеофиксации приходят с середины июля. В ГАИ региона уточнили, что новое ПО установили уже больше, чем на сотню дорожных камер на всей территории Свердловской области. Автосервисы в России активно ищут желающих подработать. Частичную занятость в этой сфере начали предлагать на 60% чаще. Среднее предлагаемое вознаграждение при частичной занятости составило около 55 тысяч в месяц, пишет «Коммерсант». Наиболее высокий уровень оплаты зафиксирован у автослесарей, в среднем 115 тысяч. Расширение временной занятости происходит на фоне роста активности на вторичном рынке автомобилей, подчеркивают эксперты. Немецкий танк «Пантера» обнаружили под землей в Казанском национальном исследовательском технологическом университете. Как сообщили на сайте представители вуза, техника времен Великой Отечественной действительно была закопана. Трофей использовали как бронеяму. В ней ученые прятались во время испытаний своих научных разработок. Спустя несколько лет вуз построил новую опытную станцию, спуск к танку засыпали и построили сверху здание склада. До момента находки историю начали считать легендой, поскольку никто в вузе уже не помнил, где действительно закопали танк. Официальный доллар на сегодня 85.16, евро 98.73.
2: Реклама. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал. Первый Южный.
3: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: В центре Екатеринбурга плюс 14. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду и плюс 20-22.
5: СМИ «Радио Си» зарегистрировали.

0: Радио С вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро, хорошей среды. Сегодня 19 августа. В центре города плюс 14. На улице сегодня чуть теплее, чем было вчера. Днем будет плюс 20-22. На часах 7:08 и уже минут через 5 на Радио С гороскоп на сегодняшнюю среду.
1: Реклама.
2: Новое-новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь.

0: помочь, ты можешь потрогать.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
3: Додо.
1: ОДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-308-460.
4: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
5: Эх, прям как у нас.
4: А дальше?
6: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
7: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
8: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит, Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
9: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварц винил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
10: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк.
11: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tebank.ru. АО Тебанк 0+.
12: В Монетке вкусно и выгодно. Печенье со вкусом топленого молока. 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 17 по 23 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.
13: А сейчас на радио ИСИ о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО ДРЛ Групп. Транспортная компания. Три десятки. Телефон 310-10-10. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 2 балла. Небольшие затруднения появляются на Бакинске-Комиссаров перед улицей Победы и на Челюскинцев от Сверлова до Космонавтов. Посмотрим, как изменится дорожная ситуация через полчаса. Удачи вам в пути.
14: Реклама.
15: Продолжите фразу. Три десятки – это...
16: Такси. Я на работу езжу.
17: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
18: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
19: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
20: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
21: Радио «Си». 103,7 FM.

0: радио «Все с вами». Доброе утро. На часах 7.14 в центре Екатеринбурга плюс 14. А сейчас на радио «Си» гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, никакие встречи не принесут ничего хорошего. Разговоров на серьезные темы лучше не вести. Тельцы, не упускайте возможности завести новые знакомства. Они будут полезными, хотя, возможно, не вполне гладкими. Близнецы, держите при себе свое мнение о людях. Даже если оно справедливо, не стоит высказывать его вслух. Раки, мощный день. Не поддавайтесь своим привычным страхам и сомнениям. У вас есть все шансы все изменить. Львы, старайтесь решать конфликты мирным путем. Потери от открытого противостояния могут оказаться невосполнимыми. Девы, могут появиться неприятности из-за халатного отношения к какой-то части работы. Будьте готовы к выговору. Весы, эмоциональный день. Лучше отказаться от общения с людьми, которые вам не нравятся или которые вызывают агрессию. Скорпионы, вы найдете человека, который вам поможет. Дела быстро пойдут вперед. Стрельцы. День принятия сложного, но необходимого решения. Возможно, лучше будет ограничиться полумерами. Козероги. День придется посвятить домашним делам. К вечеру вы можете потерять много сил. Водолеи. Возможно, все не так хорошо, как вам хотелось бы, но, с другой стороны, все не так уж и плохо, и вы в этом убедитесь. Рыбы. Вы сделаете все, что хотели, но сил у вас после этого не будет.
0: Что очень хорошо умеют понимать собаки и почему собакам важно, чтобы человек улыбался. Об этом поговорим минут через 5 на радио «Си».

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 7.19 в центре Екатеринбурга плюс 14. А сейчас на Радио Си Катя Григорьева расскажет, что научились понимать собаки. Спонсор новостей со всего света на Радио Си. ООО агентство недвижимости «Ривьера Инвест».
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Собаки способны детально распознавать нюансы человеческой мимики. То, что давно известно многим из нас, подтвердили ученые из Венского университета. Для этого пришлось научить 12 псов неподвижно лежать внутри томографа МРТ. Животным показывали фотографии незнакомых людей с разными выражениями лица, счастливыми, грустными, испуганными, сердитыми. Выяснилось, что человеческая улыбка активирует в мозге собаки ту же зону вознаграждения, которая вспыхивает при виде лакомства. При анализе негативных эмоций обнаружилось, что собакам тяжело отличить сердитое лицо от печального. Однако выражение страха их мозг считывает мгновенно. Биологи объясняют это тем, что за тысячелетия одомашнивания собакам стало жизненно важно понимать, когда человеку угрожает опасность. Это первый случай, когда сходство эмоционального восприятия обусловлено не общим предком, как у людей и приматов, а результатом долгого совместного проживания двух совершенно разных видов.
4: Реклама.
5: Спокойно, товарищи, без паники. Это суперпредложение. Новая ботаника.
6: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
5: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
6: Новая ботаника. Кристинского, 8 марта.
5: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
7: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ «Ривьера НБ».
0: В Екатеринбурге 7.21. В центре города плюс 14. Сегодня днем плюс 20-22 и преимущественно без осадков. Радио Си с вами. Доброе утро и хорошие среды.
4: Реклама.
8: Как сэкономить на покупке авто?
9: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
10: Акция до 31 августа 2026 года.
11: Добрый день.
12: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпабэй Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток?
11: Такого не существует.
12: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
13: Прошу прощения, я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
14: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
15: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Калинка, Калинка, еды нам привези-ка.
17: Оглянуться не успели, а?

0: Екатеринбургу. Звоните 227-27-28.
1: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОГРНИП 321-665-800-209-902.
2: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разной этажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
3: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
4: Сегодня в Кировском. Сыр «Каасмак» российский. 159,99 за 200 граммов. Колбаса вареная «Папа может». 99,99 за 300 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
5: Телефон рекламной службы 235-09-05.
6: Радио «Си».

0: На радио Си Джо Кокер в духе лучшей мамы на свете. Не забудь надеть шапку. Хотя песня You Can Leave Your Head On, конечно же, про другое. На часах 7:32 в центре города плюс 14. Сегодня с утра на улице свежо, но сезон шапок пока еще не наступил. Сейчас на радио Си новости и Александра Короткова, спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Здравствуйте. Больше 3 часов длились во вторник переговоры президентов России и Мьянмы. Итогом встречи Владимира Путина и Мина Унхлайна стали более 10 заключенных соглашений. Глава российского государства отметил долгую историю дипотношений двух государств, а также поблагодарил президента Мьянмы за содействие в развитии отношений России с АСЕАН, пишет «Коммерсант». 41-й автобус в Екатеринбурге перестал заезжать на конечную промышленный проезд. Перевозчик объяснил, что после дождей на промышленном много лучше плохая дорога. В пресс-службе мэрии порталу Е1 сообщили, что информацию передали в районную администрацию. Мошенники уже предлагают билеты на концерт Канье Уэста в Санкт-Петербурге. Аналогичные объявления на фоне шумихи с приездом рэпера начали появляться и в соцсетях. Представители МВД рекомендуют проверять информацию о билетах самостоятельно и не вестись на настойчивость и заманчивость предложений. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
3: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
2: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
4: Возможные противопоказания проконсультируйте со специалистами.
0: В центре Екатеринбурга плюс 15. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду и плюс 20-22. В Первоуральске плюс 19-21. В Новоуральске плюс 18-20. В Краснотурьинске и в Нижнем Тагиле плюс 17-19.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: конечно же, вы.
1: На радио ИСИ Валерий Сюткин и Ромарио, Москва, Нева. Песня и про два города, и про две реки. Воды в городских реках всегда особенная история. Как однажды в индийском Мумбаи вода в городской реке стала пресной, сладкой, чистой. Что уже удивительно. Узнаем минут через пять на радио ИСИ.
2: Реклама. Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
3: Додо. ООО ДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
4: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге 363-77-89.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Кружка с квасом.
7: С кефиром вообще-то.
8: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
9: Это «Глобус». У нас так принято.
10: Щербакова 4. 0+.
11: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
12: Только в августе Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
13: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
14: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
15: В районе построен новый детский сад.
12: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца августа.
16: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Правильная декларация на сайте наш.дом.рф. Акты действуют с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
17: Три дивы, три курочки. Мариам Мерабова, Этери Берешвили, Катерина Балыкбаева и проект Армена Мерабова «Мираив». 21 августа в Летнем театре в парке Маяковского. Джаз, юмор и виртуозная импровизация от звезд российского джаза. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
18: МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
19: Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
20: Жилой дом «Футурист» в 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
21: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Застройщик ООО «Астропарк».
1: На радио ИСИ о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Автоперекресток». Официальный дилер «Эволют» Аками Запад на «Металлургов 80». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 2 балла. Пробка на Губахинской проезжей от Мурзинской до Укромного переулка. На Серафима Дерябиной от Грузовской до Шаумяна. На Космонавтов от Артинской до Турбинной. На Шевской от Слакишевской до Фронтовых бригад. И небольшая пробка еще на Бебеле от Пехотинцев до Таватуйской. Самая загруженная магистраль Ленина в сторону УПИ.
2: Реклама.
22: Внимание! Будущее подключено. Заряд 100%. Адрес доставки: Екатеринбург, Металлургов 80.
23: «Эволют» теперь в Аками Запад. Современные электромобили и гибриды уже на старте. Оформите предзаказ. Аками Запад, Металлургов 80. «Эволют». Подключайтесь к будущему.
24: Рекламная оферта ООО «Автоперекресток» ЕН-66-74-11-26-25. Информация указана по состоянию на 10 августа 2026. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре «Эволют» Аками Запад, Металлургов 80 или по телефону плюс 7-343-231-16-60.
2: Радио «Си» 103.7 FM.

0: Радио С вами. Доброе утро. На часах 7.46 в центре Екатеринбурга плюс 15. Днем, да, плюс 22. А сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Уникум Импорт». Проверенные автомобили с пробегом. Автомагистральная 45.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 19 августа 2006 в индийском городе Мумбаи произошло удивительное событие. Утром распространились слухи о том, что мутная морская вода в заливе Махим вдруг стала пресной и даже сладкой. К месту, где река Митхи впадает в Аравийское море, устремились тысячи людей с бутылками. Все говорили о чуде. Якобы грязные воды залива вдруг стали пресными вблизи святилища мусульманского святого Хаджи Макдума Бабы. Люди называли воду священной и пили мутную жидкость, поили детей, набирали про запас. Власти пытались остановить истерику, и полиция заблокировала движение на многих набережных. Впрочем, уже днем вода в заливе вернулась в обычное соленое состояние. Оказалось, действительно, содержание солей в воде залива падало почти в 16 раз. Геологи из Индийского технологического института объяснили это так. Из-за непрерывных дождей в подземном скальном образовании вблизи побережья скопилась пресная вода, которая стекла в море. Но в среде индийских ученых инцидент до сих пор обсуждается и не находит однозначной трактовки.
1: Реклама.
4: Уникум авто с пробегом, уникум зимой и летом.

0: Радиосе с вами. Доброе утро. В Екатеринбурге без 5.8, в центре плюс 15. Через 5 минут на Радиосе в новостях про скорость курьеров в Екатеринбурге и книгу, которую о принцессе Диане написал ее брат. Ну а после новостей на Радиосе нас ждет вкусная игра. Держите наготове телефоны, номер Радиосе 235-103.7. Через минуту музыка понятная, без слов, на Радиосе.
1: Реклама. Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
2: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
4: Отеки и тяжесть в ногах к вечеру – это повод проверить вены. Волмед до конца августа. Консультация флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Успейте пройти обследование вен по акции. Запишитесь на сайте или по телефону. Подробности в МЦ «Олмед Екатеринбург». Акция с 1 по 31 августа 2026 год. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.
6: А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это «Заповедник». Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. «Заповедник». Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 3456766. 3456766.
7: Сегодня в Кировском. Творог Полевское. 109,99 за 300 граммов. Батончик шоколадный «Пикник». 39,99 за 38 граммов от 2 штук. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
8: 103,7 FM. Радио Си.
0: Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
9: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Радио СИ 103,7 FM. 8:01 в Екатеринбурге, в центре плюс 15. На Радио СИ новости и Александра Короткова. Спонсор выпуска ООО ТД «Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит».
1: Здравствуйте. Россия может пересмотреть ограничения на ввоз товаров из Армении. Условиями этого будет соблюдение ведомственных регламентов, заявили в Россельхознадзоре. В ведомстве объяснили, что ждут от Еревана результатов расследования, информацию о принятых мерах, а также алгоритм действий, предложенный армянской стороной по соблюдению ветеринарных и фитосанитарных требований Евразиатского экономического союза. Об этом пишет «Коммерсант». Ввоз в Россию подкарантинных товаров из Армении полностью заблокировано. Решение Россельхознадзора совпало с обострением отношений между Арменией и Россией. В ГАИ Свердловской области на Чкалова-1 отказались от живой очереди на получение прав. С 19 августа прием заявителей в регистрационно-экзаменационном подразделении на Юго-Западе будут вести только по предварительной записи. В госавтоинспекции добавили, что на Чкалова водителям только выдают и обменивают ранее полученные водительские удостоверения. Предварительно записаться можно через портал госуслуг. Екатеринбург попал в число городов с самыми медленными курьерами. Как пишет портал 66.ru, летом курьеры в уральской столице тратят в среднем 21,5 минуту на доставку заказа. Дольше 22 минут свои товары ждут только в Санкт-Петербурге. В Москве при этом среднее время доставки занимает меньше 18 минут. Самые быстрые курьеры работают в Новосибирске. В тройке лидеров по скорости доставки также Уфа и Ростов-на-Дону. Количество угонов машин в России сократилось. С января по июль этого года в стране зарегистрировано около 2200 краж транспортных средств. Статистика на 13% меньше, чем за первые полгода 2025-го. По данным МВД, которые приводит «Коммерсант», среди наиболее часто угоняемых автомобилей популярные в России китайские модели брендов «Солярис», «Черри» и «Хавейл». Сокращение преступлений данного типа эксперты связывают с развитием городских и частных систем видеонаблюдения. Брат принцессы Дианы написал о ней биографическую книгу. По информации британских таблоидов, это рассказ о детстве принцессы Уэльской, о ее глубоко несчастливом браке с тогдашним наследником престола принцем Чарльзом. Также в книге речь пойдет и о нескольких днях, которые последовали после трагического ДТП в Париже. Выпустить биографию сестры граф Чарльз Спенсер намерен, чтобы разоблачить всю неправду, которую продолжают публиковать о Диане. Официальный доллар на сегодня 85.16, евро 98.73.
2: Реклама.

0: Ольги Поревит. Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
1: На радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» Синара Девелопмент. В центре Екатеринбурга плюс 15. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду и плюс 20-22.
2: Реклама.
3: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
2: Только в августе Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
3: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
4: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
3: В районе построен новый детский сад.
2: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца августа.
5: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро, хорошей среды. Сегодня 19 августа. В центре Екатеринбурга плюс 15, а днем плюс 20-22. 8 часов и 10 минут в Екатеринбурге. У нас на ближайшие полчаса грандиозные планы, разные игры, очень много интересных новостей со всего света. Скоро расскажем новости из мира автомобилей, а прямо сейчас на Радио ИСИ начинается вкусная игра. Будем поднимать себе настроение вкусными призами. Сегодня на кону промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов без возрастных ограничений. Правила простые. Отгадываете страну, которую мы зашифровали с помощью национальных блюд. Я перечисляю несколько названий, несколько кулинарных ориентиров. А вам нужно звониться на Радио Си и дать верный ответ быстрее остальных. Кто назовет страну, которую мы загадали сегодня, получит промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Телефон Радио Си в Екатеринбурге 235-103-7. А блюда сегодня такие. Будьте внимательны. Пи-бим-пап, нэн-мэн и кимчи. Какую страну мы загадали? Звоните прямо сейчас 235-103-7. А пока что на Радио Си минута драйва. Спонсор выпуска ООО «Наши машины», официальный дилер «Черри» «Теннет», «Автоцентр» «Июль».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Средний возраст легкового автомобиля в России сейчас почти 15,5 лет. Это данные Автостата. Новость, как ни странно, неплохая. За последний год наш автопарк хотя бы не постарел. Процесс затормозился. Но если взглянуть на карту, картина везде разная. Чем ближе к центру страны, тем моложе машины. В Москве им в среднем 12,5 лет. Чуть отстает Петербург, около 12,5. Если убрать столицы, то самым молодым регионом внезапно окажется Поволжье. Чуть меньше 14 лет. На Урале автомобилям в среднем 15, в Сибири уже почти 19. А рекордсменом стал Дальний Восток. Местный автопарк перешагнул отметку в 21 год. Но мы-то знаем, насколько живучими оказываются праворульные японцы. Кстати, в самой Японии средний возраст автомобилей около 10 лет. В Европе в среднем 12,5, в США 13. На их фоне китайский автопарк выглядит очень молодо – 6 лет. А самым бывалым автопарком часто называют кубинский. На острове Свободы короли дорог – американские машины 50-х.
1: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
0: Радио Си с вами. Уже минут через 10 узнаем, как поют шельфовые ледники. А еще мы подведем итоги вкусной игры на Радио Си.
1: Реклама.
4: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
5: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
8: Додо.
9: ООО ДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
10: Первое. По-домашнему вкусно. Второе. Всего 300 рублей за три блюда. И на третье. Бесплатная доставка по Екатеринбургу. «Калинка». Комплексные обеды и комплексные преимущества. Каждый день новое меню. И скидка 10% за дружные заказы от 5 обедов. «Калинка». 227-27-28.
11: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОКРНП 321-665-800-209-902.
12: На улицу пойдешь? Под дождь попадешь. Дома просидишь? Лето потеряешь.
13: Эх, прям как у нас.
12: А дальше?
14: А в Лимпопо поедешь? На горках круто отдохнешь.
15: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
16: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОГИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
17: Как сэкономить на покупке авто?
18: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони 343-1342.
19: Акция до 31 августа 2026 года.
8: Международный центр искусств «Главный проспект» представляет новый проект «Другие миры. От Хогарта до наших дней». Более 200 работ великого английского мастера. Мир русской сказки и финал международного конкурса «Экслибриса». 3 столетия искусства в одном пространстве. «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина, 8, 0+.
19: Сегодня в Кировском. Макаронные изделия «Макфа» в ассортименте. 59,99 за 450 граммов. Масло сливочное традиционное «Сыробогатов». 159,99 за 175 граммов от 2 штук. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
0: На радио «Си» о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Наши машины», официальный дилер «Черри» «Теннет», автоцентр «Июль». По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас 3 балла, пробка на Малышева от Гагарина до Восточной, на Московской от Обезной до Волгоградской, на Серафим Дерябиной от Обезной до Бардина, на Серафим Дерябиной от Грузовской до Шумяна и небольшая пробка на Космонавтов от Артинской до Турбинной. Самые загруженные магистрали – Малышева в сторону Центрального стадиона, Ленина в сторону УПИ, Репина в обе стороны.
20: Реклама.
21: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
22: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
21: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3-10 вызовем. Они машину твою отвезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
23: Эвакуаторы и манипуляторы 3-10 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
24: Дрел Групп. УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
25: Радио Си. 103.7 FM.
26: Bye-bye, out of my mind. You say hello and I don't reply. Got my own friends. You got yours, you don't know me anymore, I'm on the way.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 8.19. У нас проходит вкусная игра. Я называю блюдо, а вы по этим блюдам пытаетесь догадаться, какую же страну мы сегодня загадали. Уже прозвучали такие блюда, как пи-бим-пап, нон-мен и кимчи. Телефон Радио Си 235-103.7. Так, вы уже во вкусной игре. Понимаю, что все вкусно звучит, но тем не менее. Какую страну мы загадали?
1: Корея.
0: Корея? Как догадались?
1: Ну вот кимчи. Я просто знаю это блюдо. Только вот по нему буквально сразу услышала и думаю, наберу быстренько. Mm-hmm. А вот эти вот бипи, вот честно не знаю. Кимчи вот сразу сработало, везде оно есть.
0: Пибимбап. Давайте будем немножко изучать корейскую кулинарную культуру. Дословно переводится как «смесь из риса и других продуктов». Там несколько блюд в одном. Отварной белый рис, овощной салат, паста из острого перца, сырое яйцо, тонкие ломтики мяса даже есть. А вот кимчи – это что?
1: Это как бы овощи приправленные, ну, как бы капуста, ага. Вот какими-то специями получается.
0: Остро приправленные квашеные, да. Овощи. Ой, мы с вами уже столько говорим про еду, а еще пока не познакомились. Как вас зовут?
1: Анастасия.
0: Настя, поздравляю вас. Сегодня действительно речь про Корею. Немножко узнали про корейскую кухню, и это хорошо. Так, а вы какую любите кухню больше всего?
1: Я, ну, грузинскую люблю, русскую, ага. Люблю.
0: Так.
1: Турецкую люблю. Такое вот все. Ну, сильно острое не очень, как бы, такое. Mm-hmm. В пределах разумного.
0: Да, слушайте, ну там не только острое, такая еще очень яркие вкусы, скажем так. Не столько острое, сколько яркое. Но я думаю, что вы можете попробовать азиатскую кухню в любом случае. Тем более, что вы получаете сегодня промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов.
1: Благодарю вас, спасибо огромное. Очень приятно.
0: На здоровье. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется... есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+. ОГРН 118-774-603-5730, город Москва. Вкусная игра на Радио Си будет завтра. Снова разыграем вкусные призы. На часах 8.22 и уже минут через 5... Начнем определять играющую дату в день рождения каждый день. Держите на готове телефоны, номер Радио Си 235-103.7. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева, спонсор выпуска новостей со всего света ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
2: Новости со всего света.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: В столице Норвегии сегодня завершается крупнейший международный полярный симпозиум, который объединил сотни исследователей Антарктиды. Его девиз – «Ныряя в антарктическую науку, создавая волны для будущего». Главной сенсацией стала презентация цифровой аудиобиблиотеки, записанной прямо на ледовых базах. Это, например, так называемое пение разрушающихся шельфовых ледников и ультразвуковые диалоги синих китов под водой. Кроме того, инженеры представили новые технологии глубокого бурения. Они позволяют без риска загрязнения экосистемы исследовать подледные озера, которые миллионы лет были полностью изолированы от земной атмосферы. Свои уникальные данные на симпозиуме представляет и российская делегация из Института Арктики и Антарктики. Это климатические карты Южного океана и открытие нового приморского оазиса на мысе Бергс, где, вопреки экстремальным ветрам и температурам, обнаружены колонии тюленей и птиц.
5: Реклама.
6: Уралмаш не будет прежним.
7: И Белая башня это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
8: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
7: Успевайте за выгодными ценами. Белая башня. Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге 273-93-33. Застройщик ОСЗ «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.ру.
0: В Екатеринбурге 8.24, в центре города плюс 15, сегодня днем плюс 20-22. Радио Си с вами, доброе утро и хорошей среды.
5: Реклама. В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах Лимана Про. Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
9: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОГРН 103-500-551-6105.
10: Добрый день.
11: Здравствуйте. А можно, пожалуйста, пумацин 6 пакетиков, спрей темповые форты и прексалин противовирусное 20 таблеток?
10: Такого не существует.
11: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
12: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
13: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
14: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
16: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
17: Группа «Айова» на маркете маркета. 30 августа на УГМК-арене Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и же живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-776-859-0. 119-021 Москва. Улица Мурфунзе. 11. Корпус 2. 0+.
18: Торопитесь. Акция «Фармлото» 26 в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
19: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у фармацевтов.
20: Главное деловое событие осени в Тюмени.
21: С 14 по 17 сентября. Промышленно-энергетический форум ТНФ. Главная площадка нефтегазовой отрасли России.
20: 18 тысяч участников, руководители крупнейших нефтегазовых компаний, представители промышленности, власти и бизнеса.
21: Свыше 100 мероприятий. Технологии и цифра. Стратегии. Люди.
20: Все закупщики и поставщики ТЭК на одной площадке.
21: Выбирай свой формат участия на oilgasforum.ru. ОЦМ-Зотинь, УГН 107-720-305-866-8-16+.
22: Телефон рекламной службы 235-09-05.
23: Радио Си.

0: На радиусе Стас Пьеха, у которого на прошлой неделе был день рождения. Полдевятого в Екатеринбурге на радиусе начинается игра «День рождения каждый день». Игра для тех, кто не прочь устроить себе еще один день рождения в году. Скоро появится играющая дата. Если это будет ваш день рождения, набирайте 235-103-7 и, дозвонившись первым, получите пригласительный на двоих на смотровую площадку небоскреба Высоцкий и в музей Владимира Высоцкого. Будьте внимательны. Сегодня с нами играют все, кто родился 19 декабря. Набирайте прямо сейчас 235-103-7 в игре 19 декабря. Пробуйте, дозванивайтесь. Удачи вам. А сейчас на радио ИСИ новости и Александра Короткова. Спонсор выпуска ООО «Ульсан Авто». Автоцентр «Хами Восток» на Сибирском тракте 30.
1: Здравствуйте. Росавиация закрыла небо над Екатеринбургом. По данным ведомства, аэропорт Кольцово не принимает и не отправляет самолеты, начиная с 8 часов и 18 минут по местному времени. Предупреждение от экстренных служб жителям Свердловской области пока не поступало. Всего планковер этим утром действует в 7 российских аэропортах. При этом ночью пользователи Рунета столкнулись с масштабным сбоем. Россияне жаловались на ошибки в сетях мобильных операторов. Позже проблемы наблюдались в работе банковских приложений и соцсетей. Максимальное количество жалоб пришло из Москвы, Подмосковья, Самарской области и Санкт-Петербурга. Причиной сбоя в Рунете названы проблемы с подачей электроэнергии на крупный узел связи. 66 лет исполнилось с полета собак Белки и Стрелки в космос. Это событие в истории освоения космоса стало первым полетом, после которого живые существа благополучно вернулись на Землю. На орбите Белка и Стрелка провели больше 25 часов. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Лето в разгаре, а цены в Акаме Восток еще жарче. Только 10 автомобилей «Солярис» по спеццене. Цена ниже заводской. Такое случается редко. Таких условий больше не будет. Приезжайте в Акаме Восток на Сибирском тракте 30. Ваш «Солярис» уже ждет вас.
3: Реклама ООО «Ульсанавто». ИНН-66-71-42-76-34. Предложение действительно до конца августа текущего года. Количество авто ограничено. Подробности по телефону 620. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
0: В центре Екатеринбурга сейчас плюс 15. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду и плюс 20-22. В Каменске, Уральском и в Полевском плюс 19-21. В Асбесте плюс 17-19.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: радиосе с вами. Доброе утро. На часах 8:37 у нас проходит игра. День рождения каждый день. Игра для тех, кто любит устроить себе еще один день рождения в году. И до нас дозвонилась Елена Дружинина. Лена, любите внеурочные праздники?
1: Конечно.
0: Насколько сильно? Устраиваете на работе какие-нибудь посиделки?
1: Да, обязательно. На квизы ходим.
0: А, на квизы ходите?
1: Да, на музыкальные коллективы.
0: У вас, наверное, сформированная уже команда?
1: Конечно.
0: Как называется?
1: Супер девочки.
0: Супер. Действительно супер. Угу. А сейчас на работе?
1: Да, на работе.
0: И даже на работе есть повод повеселиться, тем более, что у вас сегодня внеурочный день рождения. Сегодня вы получаете пригласительный на двоих на смотровую площадку небоскреба Высоцкий и в музей Владимира Высоцкого.
1: Круто. Спасибо большое.
2: Здорово! А я рад, что я выиграл на радиосе.
3: День рождения каждый день. На 103.7 FM.
0: В день рождения каждый день на Радио Си обязательно поиграем, но теперь уже только завтра. На часах 8:38, минут через 5 на Радио Си узнаем, как Шанель расставила акценты в моде.
3: Реклама.
4: Сохраняй традиции, активно развивай талант. Рецепт успешной карьеры от НПП «Старт». Приходи работать к нам. Достойно.

0: Екатеринбурге. 228-92-21.
1: Отеки и тяжесть в ногах к вечеру – это повод проверить вены. Волмед до конца августа. Консультация флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Успейте пройти обследование вен по акции. Запишитесь на сайте или по телефону. Подробности в МЦ «Волмед Екатеринбург». Акция с 1 по 31 августа 2026 год. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Как сэкономить на покупке авто?
3: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
4: Акция до 31 августа 2026 года.
5: Ну, сын, чем порадуешь?
6: Двойка по-английскому.
5: Опять?
6: Она объясняет непонятно.
5: Угу, по-английски.
6: Ну, пап!
7: Не ссорьтесь, запишемся в талисман. Как раз открыт набор новых групп английского языка. В школе пятерки пойдут. И главное, язык будет знать. Языковая академия «Талисман». Английский на вырост. Запись по телефону 8 800 7 800 800.
8: В Монетке качество на высоте. Рисок «Маржан» круглозерный для плова «О-Грин» 800 граммов. 109 рублей 99 копеек. Акция действует с 17 по 23 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.
9: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал.
10: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
11: А кружка с квасом.
12: С кефиром вообще-то.
13: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
14: Тэрто-глобус. У нас так принято.
13: Щербакова 4. 0+.
15: На радио «Си» о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Автоперекресток», официальный дилер «Эволют», «Аками Запад» на «Металлургов 80». По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас 3 балла, пробка на Малышево от Мира до Восточной, на Московской от Обездной до Волгоградской, на Восточной от Первомайской до Малышева и на Гагарина от Педагогической до Ленина. Самые загруженные магистрали – Малышево в сторону Центрального стадиона, Московская в центр и Восточная в сторону ЦПКИО.
16: Реклама.
17: Внимание, будущее подключено. Заряд 100%. Адрес доставки: Екатеринбург, Металлургов 80.
18: «Эволют» теперь в «Аками Запад». Современные электромобили и гибриды уже на старте. Оформите предзаказ. «Аками Запад», Металлургов 80, «Эволют». Подключайтесь к будущему.
19: Рекламная оферта ООО «Автоперекрёсток» ЕН-66-74-11-26-25. Информация указана по состоянию на 10 августа 2026. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре «Эволют», «Аками Запад», «Металлургов 80» или по телефону плюс 7-343-231-16-60.
12: Радио «Си» 103,7 FM.

0: на радио Си Милен Фармер. Добавляла нам французской романтики на часах 8.44. А прямо сейчас на радио Си во всемирной истории нас ждет история про одну француженку, которая расставила акценты в мире моды, ну, практически навсегда. Спонсор всемирной истории на радио Си ООО «Уникум Импорт». Проверенные автомобили с пробегом. Автомагистральная 45.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 19 августа 1883-го во французском городе Самюр родилась Габриэль Баньор Шанель, единственная представительница мира моды в списке 100 самых влиятельных людей 20 века по версии журнала Time. Она совершила революцию в моде, сместила акцент со статуса и богатства на удобство, функциональность и личный стиль. Объявила войну корсетом, ввела в женскую моду приталенный жакет и маленькое черное платье, и короткие стрижки, сумку на цепочке и крупную бижутерию, броши камелии и искусственный жемчуг. Духи Шанель номер 5 стали парфюмерным бестселлером 20 века. Однажды мадемуазель Коко превратила штору в платье. В конце 40-х годов 20 века в гостях у подруги Мэгги Ван Зуйлен в Нью-Йорке увидела, как дочь хозяйки собирается на бал и примеряет дорогой наряд. Вырез с сердечком и лиф без бретелей на корсете. Шанель воскликнула: «Какой ужас!» Взяла ножницы, портьеру и тафты и создала новое платье, которое произвело на балу фурор. Тогда же она произнесла знаменитую фразу: «Оденься плохо, и люди запомнят платье. Оденься безупречно, и люди запомнят женщину». Впрочем, возможно, эта история только красивая легенда.
1: Реклама.
4: Уникум авто с пробегом, уникум зимой или...

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего. В Акиморге без 5.9, в центре плюс 17. Через 5 минут на Радио Си в новостях про закрытие неба над Екатеринбургом, планах Роскосмоса на МКС и количестве билетов, проданных на концерт Канье Уэста. А после новостей на Радио Си будем разгадывать невероятный вопрос. Вы тоже можете поучаствовать. Через минуту музыка, понятная без слов, на Радио Си.
1: Реклама.
2: Здравствуйте, я Александр Дмитриев, основатель агентства недвижимости «Диал». Мы работаем для вас с июля 1993 года. Вопрос. По каким критериям нам выбирать агентство недвижимости? Первое. Репутация. Это известность в сочетании с длительным нахождением на рынке. Она творит чудеса, квартира продается и быстрее, и дороже. Важны также рекламные возможности. Какая реклама и где? Здорово, если агентство имеет максимальный по сравнению с конкурентами показатель по количеству показов на одно объявление. Третье. Это количество отзывов клиентов на специализированном городском портале. Тут важно смотреть и не лениться сопоставлять количество отзывов на одного сотрудника. Обратите внимание на количество сделок на сотрудника на каком-либо независимом ресурсе, ну, например, на Домклике. Прекрасно, если компания занимает лидирующее место по такому показателю в городе. Хотите узнать подробности? Звоните по телефону 22 22 181 в Екатеринбурге. Наш офис на 8 марта 110 работает ежедневно.
3: В «Монетке» вкусно и выгодно. Шоколад молочный и белый пористый. 70-75 граммов. 69 рублей 99 копеек. Акция действует с 17 по 23 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
4: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: рядом.
1: Успей купить новую «Ладу» с выгодой до 30% до 31 августа на «Металлургов 69». Телефон в Екатеринбурге 253-0053. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
3: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
4: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: 103.7 FM. Радио Сити.
6: Спонсор инструментальной музыки на радио ОСИ ООО КПК «Водный мир» Океанариум Екатеринбурга.
7: Большой музыкальный фестиваль в Океанариуме Екатеринбурга.
8: Отправляемся в морской круиз.
9: Шоу дельфинов «Морской круиз».
7: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру 0+.

0: Радио Оси, 103,7 FM, 9 часов и 1 минута в Екатеринбурге, в центре плюс 17. На Радио Оси новости и Александр Короткова, спонсор выпуска ООО «АН Астра», ЖК «Новация». Вторая очередь.
1: Здравствуйте. В аэропорту Кольцово продолжает действовать план «Ковер». Небо над уральской столицей Росавиация закрыла больше 40 минут назад. По данным онлайн-табло, в Екатеринбурге в 7.43 приземлился борт из Санкт-Петербурга, а в 8.08 из Кольцова в Москву вылетел рейс авиакомпании «Победа». Данных о рейсах, отправленных на запасные аэродромы, либо задержанных на прилет в Екатеринбург, пока нет. Кольцово работает в штатном режиме, на большинство утренних и дневных рейсов открыта регистрация. Тем временем в садиках и школах Екатеринбурга провели антитеррористические учения. Как сообщает официальный портал Екатеринбурга, тренировка прошла во вторник и была общероссийской. В каждом из 8 районов города на площадке одного из учебных заведений учения проходили с участием сотрудников МЧС, Росгвардии, полиции и Федеральной службы безопасности. Была проверена работа систем оповещения и кнопок экстренного вызова. Теперь к другим темам. Россия и США решают, как будут сводить МКС с орбиты. Роскосмос и НАСА обсуждают распределение ответственности при затоплении станции. Речь идет о сегментах, которые составляют полную ее инфраструктуру, уточнил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов. Он напомнил, что эксплуатация Международной космической станции продлена с 2028 до 2030 года. Станцию сведут с орбиты два российских грузовых корабля «Прогресс» и американский корабль USDV. Весь процесс займет около 2 лет. Власти Сербии не обсуждают возможность введения виз для россиян. Об этом в интервью «Вестям» заявил посол России в Белграде Александр Боцин-Харченко. Дипломат добавил, что в официальной повестке отношений Москвы и Белграда данный вопрос не стоит. При этом на прошлой неделе сербский министр по евроинтеграции Неманья Старович заявлял, что его страна планирует завершить подготовку ко вступлению в Шенгенскую зону в течение 1,5 лет. Организаторы концерта Канье Уэста в Санкт-Петербурге продали уже 81 тысячу билетов только за первые сутки. Об этом организаторы рассказали в эфире РБК. Во вторник стали известны даты концертов рэпера в северной столице. Говоря о перекупщиках, организаторы заявили, что на данный момент нет возможности бороться с ними на уровне закона. Однако агентство со своей стороны делает все, чтобы пресечь их работу. Например, организаторы отслеживают количество купленных билетов с одного IP-адреса и ограничивают количество этих билетов, проданных в одни руки. Официальный доллар на сегодня 85.16, евро 98.73.
2: Реклама. Пора нам избавиться от сына. Он не уважает наше личное пространство, вещи разбрасывает.
3: Пап, ты мне?
2: Да мы тут квартиру присмотрели, сынок.
4: О, круто! Новация! Я знаю этот дом! Это все мне?
2: Нет, сынок. Это нам с мамой.
5: Старое жилье оставьте детям. А себе берите комфортную квартиру с готовой отделкой в ЖК «Новация» от компании «Астра».
4: Это же для молодых!
2: Как раз нам с мамой.
5: Вторая очередь в продаже, чтобы в первую очередь подумать о себе.
6: ОСЗ «Астрака». Продажа по 214 МФ за рекламу, не оферта.
0: На Радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Опт и розница» компания «Сималэнд». В центре Екатеринбурга плюс 17. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду и плюс 20-22.
2: Реклама.
7: Так, дочь, ну вот он, школьный базар в «Сималэнде». Пошли искать луч.
8: А зачем луч? Ты же сказала, что мы за красками поехали. Пластилин, цветная бумага.
7: Это все и есть луч.
9: Луч – бренд ярких товаров для учебы.

0: и творчество, качественные канцтовары и другие школьные принадлежности. Спрашивайте на школьном базаре в гипермаркете «Сималэнд» в Веермолл, проспект Космонавтов, 108Д.
1: И в большом гипермаркете на Черняховского, 86/12.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио «Си» с вами, меня зовут Андрей Королёв. Доброе утро, 9 часов и 9 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 17. Через 5 минут на радио «Си» гороскоп на сегодняшнюю среду, а сейчас начинаем разгадывать невероятный вопрос на радио «Си» и разыграем сертификат на 2000 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». Вопрос сегодня вот такой. Каждый третий одинокий взрослый человек хотел бы узнать это еще до первого свидания. Что им так интересно до первого свидания? 235-103-7, телефон радио «Си». Каждый третий одинокий взрослый человек хотел бы узнать это еще до первого свидания. Что им так интересно? Телефон радио «Си» 235-103-7, можно уже отвечать. Удачи вам!
1: Реклама.
2: На улицу пойдешь, под дождь попадешь, дома просидишь, лето потеряешь.
3: Эх, прям как у нас.
2: А дальше?
4: А в Лим-Попо поедешь, на горках круто отдохнешь.
2: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
5: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лим-Попо. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
6: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.
8: А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это заповедник. Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. Заповедник. Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 345-6766. 345-6766.
0: На радио «Си» о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «ДРЛ Групп». Транспортная компания «Три десятки». Телефон 310-10-10. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла. Пробка на Малышева от Мира до Восточной. На объездной от Московской до Амундсена. В Рижском переулке от Московской до 8 марта. И на машинной от Чёрса до Фурманова. Самые загруженные магистрали Репина в центр. Малышева в обе стороны. Ленина в сторону Виза.
9: Реклама. НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
10: Радио «Си». 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 9:15. Разгадываем невероятный вопрос на Радио Си. Каждый третий одинокий взрослый человек хотел бы узнать это еще до первого свидания. Что им так интересно? Телефон Радио Си 235-103.7. Что придумали? Что скажете?
1: Доброе утро. Может быть, это совместимость? Может быть, это какая-то возможность совместно находиться или нет?
0: А что за совместимость такая? Как это узнать заранее?
1: Ну, может быть, не знаю. Вот такой ответ пришел в голову.
0: Видимо, вас гороскоп немножко смущает, да? Который у нас будет скоро.
1: Ну, может быть.
0: Возможно. Пока нет, не про это речь. Не про совместимость. Радио Си, алло.
2: У нас такой вариант. Может быть, хотелось бы узнать знак зодиака человека.
0: По гороскопу кто? Гороскоп не отпускает. Хорошо. Это сделать просто достаточно. Пока нет, не про гороскоп речь. Кстати, какому знаку зодиака повезет сегодня, мы узнаем уже очень скоро. Радио Си, алло.
3: Может быть, это как... Где работает человек?
0: Где работает?
3: Да.
0: Хороший вариант.
3: Интересы его, ну, как бы вот... чем он занимается.
0: То есть еще до первого свидания, да? Нужно узнать.
3: Да.
0: Хотелось бы.
3: Ну, хотелось бы, конечно.
0: Где работает, какие интересы. Вот у нас хорошая уже положительная динамика в сторону правильного ответа в невероятном вопросе. Вот если гороскопы, совместимость – это что-то про будущее, чем занимается сейчас – это про настоящее. 235-103.7, телефон Радио Си. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос. Пока подсказывать больше не буду. А сейчас на Радио Си гороскоп.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Астрологический прогноз.
6: Доброе утро. Вен, никакие встречи не принесут ничего хорошего. Разговоров на серьезные темы лучше не вести. Тельцы, не упускайте возможности завести новые знакомства. Они будут полезными, хотя, возможно, не вполне гладкими. Близнецы, держите при себе свое мнение о людях. Даже если оно справедливо, не стоит высказывать его вслух. Раки, мощный день. Не поддавайтесь своим привычным страхам и сомнениям. У вас есть все шансы все изменить. Львы, старайтесь решать конфликты мирным путем. Потери от открытого противостояния могут оказаться невосполнимыми. Девы, могут появиться неприятности из-за халатного отношения к какой-то части работы. Будьте готовы к выговору. Весы, эмоциональный день. Лучше отказаться от общения с людьми, которые вам не нравятся или которые вызывают агрессию. Скорпионы, вы найдете человека, который вам поможет. Дела быстро пойдут вперед. Стрельцы. День принятия сложного, но необходимого решения. Возможно, лучше будет ограничиться полумерами. Козероги. День придется посвятить домашним делам. К вечеру вы можете потерять много сил. Водолеи. Возможно, все не так хорошо, как вам хотелось бы, но, с другой стороны, все не так уж и плохо, и вы в этом убедитесь. Рыбы. Вы сделаете все, что хотели, но сил у вас после этого не будет.
0: Что может увидеть собака в тонкостях человеческой мимики? Почему собаке нужно чаще улыбаться? Узнаем минут через 5 на Радио Си.

0: Радио Си с вами на часах 9:21 в центре Екатеринбурга плюс 17. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева, спонсор выпуска новостей со всего света ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Собаки способны детально распознавать нюансы человеческой мимики. То, что давно известно многим из нас, подтвердили ученые из Венского университета. Для этого пришлось научить 12 псов неподвижно лежать внутри томографа МРТ. Животным показывали фотографии незнакомых людей с разными выражениями лица, счастливыми, грустными, испуганными, сердитыми. Выяснилось, что человеческая улыбка активирует в мозге собаки ту же зону вознаграждения, которая вспыхивает при виде лакомства. При анализе негативных эмоций обнаружилось, что собакам тяжело отличить сердитое лицо от печального. Однако выражение страха их мозг считывает мгновенно. Биологи объясняют это тем, что за тысячелетия одомашнивания собакам стало жизненно важно понимать, когда человеку угрожает опасность. Это первый случай, когда сходство эмоционального восприятия обусловлено не общим предком, как у людей и приматов, а результатом долгого совместного проживания двух совершенно разных видов.
4: Реклама. Спокойно, товарищи, без паники. Это суперпредложение. Новая ботаника.
5: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
4: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
5: Новая ботаника. Крестинского, 8 марта.
4: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
6: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Ривьера НБ».
7: Реклама.
8: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разной этажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
7: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
9: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
10: Реклама ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОКРН 103-500-551-6105.
11: Каждому ребенку жизненно необходимы крепкие и любящие объятия родителей. Где и когда угодно. За исключением любой поездки на автомобиле. Проявите заботу о малыше. Перевозите его в автомобиле только в сертифицированном удерживающем устройстве. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
12: Телефон рекламной службы 235-09-05.
13: Радио Си.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. 9 часов и 29 минут в Кемерове, в центре города, плюс 17. На Радио Си разгадываем невероятный вопрос. Каждый третий одинокий взрослый человек хотел бы узнать это еще до первого свидания. Что им так интересно? Телефон Радио Си 235-103.7. Про будущее, про совместимость мы поговорили, про настоящее, то есть чем занимается, какие профессии, какие, может быть, увлечения, тоже это обсудили. 235-103.7, телефон Радио Си. Что скажете вы?
1: Здравствуйте.
0: Здрасте.
1: Я хотела бы ответить на вопрос, может быть, узнать что-то про прошлое. Ну, что-то, вот, такую информацию интересную, были ли отношения в прошлом.
0: Так.
1: Что-то такое.
0: Что конкретно?
1: Ну, были ли отношения предыдущие какие-то.
0: Так, то есть вот вы собираетесь на свидание. Допустим, собираетесь на свидание. А что хотелось бы узнать про вот отношения,
1: Хотелось бы узнать, что причина какая послужила разрывом предыдущих отношений.
0: О, пришли к правильному ответу. Да, разгадали.
1: Ура!
0: Невероятный вопрос. Как вас зовут?
1: Выдышенко Надежда меня зовут.
0: Надя, вы в отношениях?
1: Да, в браке 20 лет.
0: 20 лет. Сегодня теоретически рассуждали. Ну, логично, да, что если человек начинает новые отношения, в каком-то смысле нужно узнать, почему закончились предыдущие.
1: Ну да, интересно узнать. Хотелось бы.
0: Интересно и практично, я бы так сказал еще.
1: Да.
0: Мало ли, что там было. Над чем вообще занимаетесь, чего делаете?
1: Работаю на РЖД.
0: Угу. Сегодня у вас есть повод помечтать, позадумываться и реализовать сертификат на 2000 рублей в сеть пиццерии «Папа Джонс». Поздравляю вас!
1: Ура, здорово! Спасибо!
0: А вы уж думали что-то другое, да? Сегодня получите, нет?
1: Да нет, всему рады, любым подаркам. Здорово вообще.
0: Это прекрасно. Это прекрасно. И на здоровье, как говорится, с таким вкусным подарком.
1: А я, Выдышенко Надежда Свиза, отгадала невероятный вопрос.
0: Новый невероятный вопрос на Радио Си будем разгадывать завтра. А сейчас на Радио Си новости и Александра Короткова, спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
2: Здравствуйте. В России все крупные банки готовы к массовому запуску цифрового рубля с 1 сентября, заявили в ЦБ. Регулятор находится в плотном контакте с кредитными организациями. ТАСС пишет, что почти половина россиян ранее заявляла, что планирует пользоваться цифровым рублем сразу после его введения. 35 лет прошло с августовского путча 91 года. Событиям, которые разворачивались в Москве, начиная с 19 августа, посвящена выставка в фойе кинозала Ельцин-центра. Экспозицию назвали «Август 91-го. Кто, если не ты?» Это фраза с плаката, который защитники Белого дома привязали к стволу танка, пишет «Коммерсант Урал». Подарок учителю на 1 сентября не должен стоить дороже 3000 рублей. В противном случае презент могут трактовать как взятку, пишет ТАСС со ссылкой на Роскачество. Ранее в Госдуме поддержали инициативу с повышением лимита стоимости подарков учителям до 5000, чтобы сумма соответствовала нынешним ценам. Александра Короткова, Радио Си.
3: Реклама. Беспокоит отеки, тяжести сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
4: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-фрибологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
3: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.
0: В центре Екатеринбурга плюс 17. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду и плюс 20-22. В Первоуральске плюс 19-21. В Новоуральске плюс 18-20. В Краснотурьинске и в Нижнем Тагиле плюс 17-19.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. В Екатеринбурге без 20:10. И минут 10 назад на Радио Си мы разгадали невероятный вопрос. Сегодня говорили про свидания и пытались выяснить, что бы хотел узнать каждый третий одинокий взрослый человек до первого свидания. И после недолгих, скажем так, раздумий выяснили, что каждый третий хотел бы узнать, почему у потенциального партнера закончились прошлые отношения. Вот и все. Новый невероятный вопрос на Радио Си будем разгадывать завтра с 9 до 10.
1: Реклама. Группа «Айова» на маркете «Маркета». 30 августа на УГМК-арене «Яндекс.Маркет» устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-776-850. 119-021. Москва, улица Тимурфон, за 11, корпус 2. 0+.
2: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, чистовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
3: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Отеки и тяжесть в ногах к вечеру – это повод проверить вены. Волмед до конца августа. Консультация флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Успейте пройти обследование вен по акции. Запишитесь на сайте или по телефону. Подробности в МЦ «Олмед Екатеринбург». Акция с 1 по 31 августа 2026 год. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Международный центр искусств «Главный проспект» представляет новый выставочный проект «Другие миры. От Хогарта до наших дней». Уильям Хогарт. Люди, нравы и страсти Англии 18 века. Мир русской сказки и международный конкурс «Экслибриса» с участием художников разных стран. 3 столетия искусства, множество миров и один главный проспект. Екатеринбург, Ленина 8, 0+.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах, спонсор выпуска ООО «Автоперекресток», официальный дилер «Эволют» Аками Запад на «Металлургов 80». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла, пробка на Вильгельма Дегенина от Сахарова до Краснолесья, на Амундсена от Бардина до Объездной, на Московской от Объездной до Волгоградской и на Губахинской проезжей от Мурзинской до Укромного переулка. Самые загруженные магистрали – Репина в обе стороны, Восточная в обе стороны и Московская в центр.
1: Реклама.
6: Внимание, будущее подключено. Заряд 100%. Адрес доставки: Екатеринбург, Металлургов 80.
7: Эволют. Теперь в Аками Запад. Современные электромобили и гибриды уже на старте. Оформите предзаказ. Аками Запад, Металлургов 80. Эволют. Подключайтесь к будущему.
3: Рекламная оферта ООО «Автоперекресток» ЕН-66-74-11-26-25. Информация указана по состоянию на 10 августа 2026-го. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре «Эволют» Аками Запад, Металлургов 80 или по телефону плюс 7-343-231-16-60.
1: Радио Си 103.7 FM.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. На часах 9:46 в центре Екатеринбурга плюс 17. Сейчас на Радио Си нас ждет история, как однажды в индийском Мумбаи вода в городской реке стала пресной, сладкой, чистой, все ее начали пить. Почему так произошло, узнаем на Радио Си прямо сейчас. Спонсор всемирной истории ООО «Уникум Импорт». Проверенные автомобили с пробегом, автомагистральные 45.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 19 августа 2006 в индийском городе Мумбаи произошло удивительное событие. Утром распространились слухи о том, что мутная морская вода в заливе Махим вдруг стала пресной и даже сладкой. К месту, где река Митхи впадает в Аравийское море, устремились тысячи людей с бутылками. Все говорили о чуде. Якобы грязные воды залива вдруг стали пресными вблизи святилища мусульманского святого Хаджи Макдума Бабы. Люди называли воду священной и пили мутную жидкость, поили детей, набирали про запас. Власти пытались остановить истерику, и полиция заблокировала движение на многих набережных. Впрочем, уже днем вода в заливе вернулась в обычное соленое состояние. Оказалось, действительно, содержание солей в воде залива падало почти в 16 раз. Геологи из Индийского технологического института объяснили это так. Из-за непрерывных дождей в подземном скальном образовании вблизи побережья скопилась пресная вода, которая стекла в море. Но в среде индийских ученых инцидент до сих пор обсуждается и не находит однозначной трактовки.
1: Реклама.

0: радиусе с вами. В Якимурге без 5:10, в центре города плюс 17. Через 5 минут на радиусе в новостях про клещевой сезон на территории Свердловской области и направлениях, куда российские туристы поедут отдыхать уже этой осенью. Через минуту музыка, понятная без слов, на радиусе.
1: Реклама.
2: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
1: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
3: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
4: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
5: С 21 по 23 августа «Бомбора» на фестивале «Красная строка» в Екатеринбурге. Игорь Прокопенко о геополитике, Федор Панфилов о Бабе-Яге в Голливуде, Юлия Евдокимова о путешествиях и Александр Кушнир о Викторе Цое. Октябрьская площадь. До встречи. О, издательство «Эксмо». 23-308, Москва, 41, состояние 1. Украина 102-773-914-86-56-16+.
6: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
7: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
8: 103.7 FM. Радио Си.
0: Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ООО «Люкс Мебель». Салоны АСМ Мебель.
9: Тик-так! Время уходит. Считанные дни остаются до окончания лета и главной мебельной сенсации года. В АСМ Мебель мы раздаем диваны за 0 рублей. Да-да, вы не ослышались. Покупаете диван своей мечты и получаете второй в подарок. Федеральная сеть фирменных салонов АСМ Мебель. Количество товаров по акции ограничено. Подробности на мебель asm.ru.

0: мотоциклист разбился в аварии на Полевском тракте. По данным госавтоинспекции, на 44-м километре трассы столкнулись мотоцикл «Хонда» и 99-я «Лада» с прицепом. Байкера с места ДТП увезли с тяжелыми травмами. Позже врачи сообщили, что мужчина скончался в больнице. Личность мотоциклиста устанавливают. Инспекторы ДПС проводят необходимые замеры на месте столкновения. В Свердловской области от укусов клещей за неделю пострадал 61 человек. Всего с начала сезона за помощью к медикам обратились более 17,5 тысяч пострадавших. Показатели текущего клещевого сезона в полтора раза ниже прошлогодних. При этом с подозрением на клещевой энцефалит лечение в стационарах продолжают 123 человека и у 250 выявлен клещевой боррелиоз. Эта инфекция выявляется в каждой второй лабораторной пробе, добавили в Роспотребнадзоре региона. На выборах в Госдуму будут присутствовать наблюдатели из 55 стран. В Центр избиркоме сообщили о полученных подтверждениях. При этом приглашения посмотреть, как проходит финал думской кампании в России, были направлены более чем в 100 различных государств. В Центральной избирательной комиссии также добавили, что прислушиваются к тому, что говорят по итогам голосования наблюдатели, если речь при этом идет о практической стороне выборов, а не об общественно-политической ситуации. Вообще. Армения, Грузия и Белоруссия возглавили рейтинг осенних направлений для отдыха среди россиян. На второй позиции поездки в Карелию, на Алтай и республики Северного Кавказа. Замыкают символическую тройку путешествия в страны Азии. Это Китай, Япония и Таиланд. По данным билетных агрегаторов, на страны СНГ и регионы России приходится более 50% запланированных осенью поездок. Треть бронирований – это билеты в Азию и экзотические страны Африки. Оставшиеся 10% делят между собой европейские направления и Соединенные Штаты Америки. Официальный доллар на сегодня 85.16 и евро 98.34.
1: Реклама. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал. Первый Южный.
2: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
3: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: В центре Екатеринбурга сейчас плюс 17. Сегодня в течение дня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду и плюс 20-22.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Си с вами. Сейчас поговорим про средний возраст автомобилей в России. Спонсор «Минуты драйва» на Радио Си ООО «Наши машины» – официальный дилер «Черри» Теннет «Автоцентр Июль».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Средний возраст легкового автомобиля в России сейчас почти 15,5 лет. Это данные Автостата. Новость, как ни странно, неплохая. За последний год наш автопарк хотя бы не постарел. Процесс затормозился. Но если взглянуть на карту, картина везде разная. Чем ближе к центру страны, тем моложе машины. В Москве им в среднем 12,5 лет. Чуть отстает Петербург, около 12,5. Если убрать столицы, то самым молодым регионом внезапно окажется Поволжье. Чуть меньше 14 лет. На Урале автомобилям в среднем 15, в Сибири уже почти 19. А рекордсменом стал Дальний Восток. Местный автопарк перешагнул отметку в 21 год. Но мы-то знаем, насколько живучими оказываются праворульные японцы. Кстати, в самой Японии средний возраст автомобилей около 10 лет. В Европе в среднем 12,5, в США 13. На их фоне китайский автопарк выглядит очень молодо – 6 лет. А самым бывалым автопарком часто называют кубинский. На острове Свободы короли дорог – американские машины 50-х.
1: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Черри Теннет в июль на Металлургов. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Черри или Теннет. Спеши в июль авто на Металлургов 65.
0: С вами Радио Си, меня зовут Андрей Королев. Хорошего дня, вам сегодня среда, 19 августа. В центре города плюс 18. Минут через 10 на Радио Си узнаем, о чем разговаривают киты и как поют разрушающиеся ледники. Поговорим даже об этом на Радио Си 103.7 FM.
1: Реклама.
4: Сохраняй традиции, активно развивай талант. Рецепт успешной карьеры от НПП «Старт». Приходи работать к нам. Достойная зарплата.

0: Екатеринбурге. 228-92-21.
1: Куда бы сходить? Что я люблю? Люблю встречи с друзьями, сидеть в баре, петь караоке. А ведь можно все это объединить. Хочешь круто провести время? Приходи на Тутс Квиз. Собирай команду, регистрируйся на сайте rudagames.com 16+. АО ГК «Руда», УГРС 22-660-03-50-01, Екатеринбург.
2: ТНФ 2026 представляет.
3: С 14 по 17 сентября на территории Тюменского технопарка откроется главное B2B-пространство нефтегаза отрасли страны. ТНФ Экспо.
2: Нетворкинг, пич-сессии, мастер-классы школы Сколково, выставка технологий и цифрового искусства.
3: Один билет, доступ ко всей экспозиции и деловому сообществу.
2: Билеты от 1890 рублей.
3: Выбирайте свой формат участия на oilgasforum.ru. Оценка за оценку 16+.
4: Телефон рекламной службы 235 09 05.
2: Радио Си.

0: Радио ИСИ «Золотые хиты». 10.21 в Екатеринбурге, в центре города плюс 18. Сейчас на Радио ИСИ с нами Катя Григорьева, спонсор выпуска новостей со всего света, ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В столице Норвегии сегодня завершается крупнейший международный полярный симпозиум, который объединил сотни исследователей Антарктиды. Его девиз – «Ныряя в антарктическую науку, создавая волны для будущего». Главной сенсацией стала презентация цифровой аудиобиблиотеки, записанной прямо на ледовых базах. Это, например, так называемое пение разрушающихся шельфовых ледников и ультразвуковые диалоги синих китов под водой. Кроме того, инженеры представили новые технологии глубокого бурения. Они позволяют без риска загрязнения экосистемы исследовать подледные озера, которые миллионы лет были полностью изолированы от земной атмосферы. Свои уникальные данные на симпозиуме представляет и российская делегация из Института Арктики и Антарктики. Это климатические карты Южного океана и открытие нового приморского оазиса на мысе Беркс, где, вопреки экстремальным ветрам и температурам, обнаружены колонии тюленей и птиц.
4: Реклама.
5: Уралмаш не будет прежним.
6: И Белая башня это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
7: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
6: Успевайте за выгодными ценами. Белая башня. Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге 273-93-33. Застройщик ОСС «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: В Екатеринбурге 10.23, в центре города плюс 18. Сегодня еще немного потеплее, до плюс 22, а завтра до плюс 25. Радио ИСИ с вами. Доброе утро и хорошей среды.
4: Реклама. В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах Лимана Про. Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
8: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОГРН 103-500-551-6105.
9: Кружка с квасом.
10: С кефиром вообще-то.
11: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
12: Это «Глобус». У нас так принято.
11: Щербакова 4. 0+.
13: Международный центр искусств «Главный проспект» представляет новый проект «Другие миры от Хогарта до наших дней». Более 200 работ великого английского мастера. Мир русской сказки. И финал международного конкурса «Экслибрис». Три столетия искусства в одном пространстве. Главный проспект. Екатеринбург, Ленина 8. 0+.
14: 103.7 FM. Радио 7.

0: Это Sweetbox, Everything's Gonna Be Alright на радио ИСИ 103.7 FM. 10.31 в Екатеринбурге, через пару минут на радио ИСИ Pink, Just Give Me A Reason. А прямо сейчас на радио ИСИ новости и Александр Короткова, спонсор выпуска ООО «Ульсан Авто», автоцентр Аками Восток на Сибирском тракте 30.
1: Здравствуйте. Водители в России все чаще ставят на автомобили контрафактные запчасти. Доля неоригинальных деталей может составлять от 30 до 40%, пишут «Известия». Причиной ситуации называют рост стоимости обслуживания и дефицит автозапчастей. При этом экономия на оригиналах может стоить водителям еще более дорогого ремонта. Аэропорт Кольцово возобновил работу. Ограничения Росавиации были сняты около 10 утра. На вылет из Екатеринбурга задержаны 7 рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Нижний Новгород и Самару. Поручение сложных задач на работе совсем не означает, что работодатель ценит сотрудника. По словам экспертов, это обычное делегирование. О реальном признании на работе говорят расширение полномочий и развитие компетенций, а также рост дохода и возможность влиять на решения руководителя или всей компании, пишет газета.ру. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Лето в разгаре! А цены в Аками Восток еще жарче. Только 10 автомобилей Солярис по спеццене. Цена ниже заводской. Такое случается редко. Таких условий больше не будет. Приезжайте в Аками Восток на Сибирском тракте 30. Ваш Солярис уже ждет вас.
3: Реклама ООО «Ульсан Авто». ИНН 66-71-42-76-34. Предложение действительно до конца августа текущего года. Количество авто ограничено. Подробности по телефону 620. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
0: В центре Екатеринбурга плюс 18. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду и плюс 20-22. В Каменске-Уральском и в Полевском плюс 19-21. В Асбесте плюс 17-19.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Это программа «ДИАУ» – агентство правильных покупок. С вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости «ДИАУ». Александр, как покупателю сегодня найти квартиру по наиболее оптимальной цене?
2: Рынок состоит из четырех групп квартир. Первая группа – это неверно оцененные обменные ситуации. Люди выставляют свои квартиры очень дорого, так как надеются выгодно переехать в лучшее жилье. Объекты эти не смотрят. Таких квартир на рынке 20-25%. Вторая группа – это продавцы, купившие квартиры на ценовом пике либо у застройщика. Пытаются продать жилье, но рынок-то изменился, и покупатели эти квартиры также не замечают. Девиз в этой группе – а мы не спешим. Снижать цену они не планируют. Третья группа – на первый взгляд не отличается от первых двух. Выставляются они дорого, но у продавцов этих объектов реалистичная идея. Они говорят: посмотрим, какой спрос, и если не будет покупателей, то снизим цену.
1: Такие продавцы, наверное, прислушиваются к мнению риэлторов и в какой-то мере доверяют аналитике.
2: Верно, но этим продавцам нужно время, чтобы дозреть. А четвертая группа – это продавцы, готовые к торгу и выставляющие свои квартиры по интересным ценам. Таких квартир на рынке около 15-20%, но неискушенному покупателю это не очевидно, так как торг часто происходит постепенно и с помощью переговоров. Друзья, если вы хотите покупать квартиры, не переплачивая, обращайтесь к нам в ДИАУ. Поможем вам в поиске квартир, которые принадлежат продавцам из четвертой группы. Телефон все тот же. Екатеринбург, 22 22 181.
1: Спасибо большое. Я напомню, мы общались с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости ДИАУ.
0: Радио Си.

0: Это Константин Никольский на радио СИ, там, где музыка прежде всего. 10:44 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 18. Как нужно одеть женщину, чтобы запоминалось не платье, а кто в нем? Что по этому поводу сказала Шанель, узнаем минут через 5 на радио СИ.
1: Реклама. 25 августа в Летнем театре парка Маяковского. Концерт в эстетике советских квартирников «Город влюбленных людей». Трио Дениса Галушко, Марфа Мелькова, Александр Моллер и друзья исполнят советские шлягеры в авторском прочтении. Подпевать обязательно. Билеты на сайте театр.ецпко.рф. Для зрителей старше 6 лет.
2: МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
3: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал.
4: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
5: Группа «Айова» на маркете «Маркета». 30 августа на УГМК-арене «Яндекс.Маркет» устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-776-850. 119-021. Москва, улица Мурфун, за 11, корпус 2. 0+.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05.
7: Радио Си.

0: На радио Си немного мистики и волшебства. Это Бенсон Бун и песня Mystical Magical. 10:48 в Екатеринбурге, в центре города плюс 18, днем плюс 20-22. А сейчас на радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Уникум Импорт». Проверенные автомобили с пробегом «Автомагистральная 45».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 19 августа 1883-го во французском городе Самюр родилась Габриэль Баньор Шанель, единственная представительница мира моды в списке 100 самых влиятельных людей 20 века по версии журнала Time. Она совершила революцию в моде, сместила акцент со статуса и богатства на удобство, функциональность и личный стиль. Объявила войну корсетом, ввела в женскую моду приталенный жакет и маленькое черное платье, и короткие стрижки, сумку на цепочке и крупную бижутерию, броши камелии и искусственный жемчуг. Духи Шанель номер 5 стали парфюмерным бестселлером 20 века. Однажды мадемуазель Коко превратила штору в платье. В конце 40-х годов 20 века в гостях у подруги Мэгги Ван Зуэлен в Нью-Йорке увидела, как дочь хозяйки собирается на бал и примеряет дорогой наряд. Вырез с сердечком и лиф без бретелей на корсете. Шанель воскликнула: «Какой ужас!» Взяла ножницы, портьеру и ставты и создала новое платье, которое произвело на балу фурор. Тогда же она произнесла знаменитую фразу: «Оденься плохо, и люди запомнят платье. Оденься безупречно, и люди запомнят женщину». Впрочем, возможно, эта история только красивая легенда.
1: Реклама.
4: Уникум авто с пробегом, уникум зимой.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. 10 часов 57 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 19. Через пару минут на Радио Си в новостях про новый режим работы областной ГАИ на Чкалово и танк, который закопали ученые в Казани. А сейчас музыка, понятная без слов. Это мелодия «Капричо Романтико». Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: 11 часов в Екатеринбурге на радио «Си новости» и Александра Короткова, спонсор выпуска ООО «ТД Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Здравствуйте. Россия может пересмотреть ограничения на ввоз товаров из Армении. Условиями этого будет соблюдение ведомственных регламентов, заявили в Россельхознадзоре. В ведомстве объяснили, что ждут от Еревана результатов расследования, информацию о принятых мерах, а также алгоритм действий, предложенный армянской стороной по соблюдению ветеринарных и фитосанитарных требований Евразиатского экономического союза. Об этом пишет «Коммерсант». Ввоз в Россию подкарантинных товаров из Армении полностью заблокирован. Решение Россельхознадзора совпало с обострением отношений между Арменией и Россией. В ГАИ Свердловской области на Чкалова-1 отказались от живой очереди на получение прав. С 19 августа прием заявителей в регистрационно-экзаменационном подразделении на Юго-Западе будут вести только по предварительной записи. В госавтоинспекции добавили, что на Чкалова водителям только выдают и обменивают ранее полученные водительские удостоверения. Предварительно записаться можно через портал госуслуг. Екатеринбург попал в число городов с самыми медленными курьерами. Как пишет портал 66.ru, летом курьеры в уральской столице тратят в среднем 21,5 минуту на доставку заказа. Дольше 22 минут свои товары ждут только в Санкт-Петербурге.

0: Казанском национальном исследовательском технологическом университете. Как сообщили на сайте представители вуза, техника времен Великой Отечественной действительно была закопана. Трофей использовали как бронеяму. В ней ученые прятались во время испытаний своих научных разработок. Спустя несколько лет вуз построил новую опытную станцию, спуск к танку засыпали и построили сверху здание склада. До момента находки историю начали считать легендой, поскольку никто в вузе уже не помнил, где действительно закопали танк. Официальный доллар на сегодня 85.16, евро 98.73.
1: Реклама. Цены растут, время идет. Куда вложить, чтобы не жалеть? Конечно же, в свой дом. Стены из газобетона «Паревит» стоят крепко и долго. Зафиксируйте спокойствие сегодня. «Паревит» – строим будущее, которое можно потрогать. Завод стеновых материалов «Паревит». Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
2: На радио «Си» о погоде. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» «Синара Девелопмент». В центре Екатеринбурга плюс 19. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду и плюс 20-22.
1: Реклама.
3: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
4: Только в августе «Синара Девелопмент» дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
3: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
5: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
3: В районе построен новый детский сад.
4: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца августа.
6: ООО «Специализированный застройщик «Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Акты действуют сверху по 31 августа 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: даже в такой неторопливой песне на радио Си очень много летнего настроения. Это мистер Данос «Оу-ла-ла». 11:10 в Екатеринбурге. С вами Андрей Королев. Хорошего дня. Вам сегодня среда, 19 августа. И да, лето продолжается, а вместе с этим и летняя погода. Впереди на радио Си небольшой музыкальный нон-стоп. Арелина Ара «Нентори». Через минуту Александр Иванов. Боже, какой пустяк на радио Си.
1: Реклама. Сохраняй традиции, активно развивай талант. Рецепт успешной карьеры от НПП «Старт». Приходи работать к нам. Достойная

0: Екатеринбурге. 228-92-21.
1: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Угран 106-784-754-56-55.
3: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
2: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Внимание! Будущее подключено. Заряд 100%. Адрес доставки: Екатеринбург, Металлургов 80.
5: Эволют. Теперь в Акаме Запад. Современные электромобили и гибриды уже на старте. Оформите предзаказ. Акаме Запад, Металлургов 80. Эволют. Подключайтесь к будущему.
2: Рекламная оферта ООО «Автоперекрёсток» ЕНА-66-74-11-26-25. Информация указана по состоянию на 10 августа 2026. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре «Эволют Акаме Запад», «Металлургов 80» или по телефону +7 343 231 16 60.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05.
7: Радио Си.
8: Простой способ поднять себе настроение – съесть что-нибудь вкусненькое или поучаствовать во вкусной игре на Радио Си и выиграть промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. На этой неделе по будням играем после 8 утра, ловите кулинарные задания, дозванивайтесь, отвечайте верно и получайте вкусный приз. Подробности на radioisi.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией «по пути». Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+. Угарин 118 774 603 57 30, город Москва.
9: Яндекс.

0: радио ИСИ, Эрос Рамазотти, Унальтрате. 11:32 в Екатеринбурге, в центре плюс 20. У нас впереди Тейлор Свифт, которая, судя по всему, находится до сих пор в медовом отпуске, в свадебном путешествии. Вот что значит удачно выйти замуж в начале этого лета. Ее песня 26 года «Я знала это, я знала тебя». Но, видимо, Тейлор Свифт действительно что-то знала. Сейчас на радио ИСИ новости. И Александра Короткова, спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Здравствуйте. В Уфе во время атаки беспилотников загорелась установка на нефтеперерабатывающем заводе, которая была на ремонте. Об этом сообщил глава Башкирии Ради Хабиров. Он также добавил, что есть данные об одном пострадавшем в результате атаки. На территории Свердловской области сохраняются подтопления в нескольких территориях. По данным МЧС, в воде стоят 6 жилых домов, более 500 приусадебных участков и 8 низководных мостов. Причиной паводка синоптики по-прежнему называют обильные дожди, идущие на Урале в этом сезоне. 66 лет исполнилось с полета собак, белки и стрелки в космос. Это событие в истории освоения космоса стало первым полетом, после которого живые существа благополучно вернулись на Землю. На орбите белка и стрелка провели больше 25 часов. За это время космический аппарат «Спутник-5» сделал 17 полных витков вокруг Земли. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама.
3: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
4: В стоматологии «Эр-Адент» максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс».
3: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: В центре Екатеринбурга плюс 20. Сегодня в течение дня переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный 5-10 метров в секунду и плюс 20-22.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Вместе больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио 7.

0: На радиосе «Корона» «The Rhythm of the Night». 11.44 в Екатеринбурге. В последнюю четверть каждого часа на радиосе можно почувствовать ритмы из разных музыкальных десятилетий в нашей с вами золотой коллекции. В этом выпуске, как всегда, тройка замечательных хитов. Послушаем «Мэткан» с хитом «Бэггин». Чуть раньше у нас «No Doubt». И уже скоро «Bad Boys Blue», «Come Back and Stay» откроют золотую коллекцию радиосе.
1: Реклама.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.

0: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Альфа-страхование».
1: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
3: С 21 по 23 августа Бомбора на фестивале «Красная строка» в Екатеринбурге. Игорь Прокопенко о геополитике. Федор Панфилов о Бабе-Яге в Голливуде. Юлия Евдокимова о путешествиях. И Александр Кушнир о Викторе Цое. Октябрьская площадь. До встречи. О, издательство «Эксмо». 23-308, Москва, 41, состояние 1. Украина 102-773-914-86-56. 16+.
4: Золотая коллекция «Радио Си».
5: Спонсор золотой коллекции «Радио Си» ООО «Интерлингва» – языковая академия «Талисман».
6: Ну, сын, чем порадуешь?
7: Двойка по-английскому.
6: Опять?
7: Она объясняет непонятно.
6: Угу, по-английски.
7: Ну, пап!
8: Не ссорьтесь, запишемся в «Талисман». Как раз открыт набор новых групп английского языка. В школе пятерки пойдут. И главное, язык будет знать. Языковая академия «Талисман». Английский на вырост. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: золотой коллекции этого часа Мэткан Бэггин. 11:58 в Екатеринбурге. У нас пара минут до новостей, затем послушаем «Энигму». А прямо сейчас музыка, понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на радио ИСИ ООО КПК «Водный мир» Океанариум Екатеринбурга.
1: Большой музыкальный фестиваль в Океанариуме Екатеринбурга.
2: Отправляемся в морской круиз.
3: Шоу дельфинов «Морской круиз».
1: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру 0+.

0: организации хранятся документы. В Свердловской области на 2 дня установилась теплая и сухая погода. Как сообщили в Уральском гидрометцентре, регион находится под влиянием области повышенного атмосферного давления. Теплее всего будет завтра до плюс 25 градусов. Уже в пятницу, 21 августа, с европейской территории России к Уралу подойдет атмосферный фронт с дождями. Сначала он принесет осадки в соседний Пермский край, затем дожди пройдут на западе Свердловской области. В субботу, 22 августа, осадки пройдут уже на всей территории региона. В садиках и школах Екатеринбурга прошли антитеррористические учения. Так сообщает официальный портал Екатеринбурга. Тренировка была общероссийской. В каждом из 8 районов города на площадке одного из учебных заведений учения проходили с участием сотрудников МЧС, полиции, Росгвардии и Федеральной службы безопасности. Была проверена работа систем оповещения, а также кнопок экстренного вызова. Российские туристы снизили траты на зарубежные туры на 5 и даже 10% за год. Размер экономии зависит от направления и желания туристов съездить в отпуск подешевле. По словам представителей туристического бизнеса, продолжительность отдыха россиян существенно не изменилась. В первую очередь экономия происходит за счет категории отелей либо номеров в них. Эти изменения касаются массового сегмента зарубежных путешествий, при этом в сегменте дорогих туров изменений нет, пишет Интерфакс. У православного мира сегодня яблочный спас. Это второе название церковного праздника Преображения Господня. Его считают одним из самых больших летних церковных праздников, который символизирует обновление, духовное преображение и благодарность Богу за новый урожай. В церковь на праздник несут яблоки, чтобы осветить. А по погоде на яблочный спас гадали о том, какой будет осень. Сухой день предвещал сухую осень, мокрый дождливую, а ясный суровый. Пишет «Новый день». Официальный доллар 85.16 и евро 98.73.
1: Реклама. Пора нам избавиться от сына. Он не уважает наше личное пространство, вещи разбрасывает.
2: Пап, ты мне?
1: Да мы тут квартиру присмотрели, сынок.
3: О, круто! Новация! Я знаю этот дом! Это все мне?
1: Нет, сынок. Это нам с мамой.
4: Старое жилье оставьте детям. А себе берите комфортную квартиру с готовой отделкой в ЖК «Новация» от компании «Астра».
3: Это же для молодых!
1: Как раз нам с мамой.
4: Вторая очередь в продаже, чтобы в первую очередь подумать о себе.
5: ОСЗ «Астрака». Продажа по 214 МФЗ. Реклама, не оферта.
6: В центре Екатеринбурга сейчас плюс 20. Спонсор прогноза погоды на завтра ООО «Опты розница» компания «Сималэнд». Завтра в Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Ночью плюс 9,11. Днем плюс 23,25.
1: Реклама.
7: Так, дочь, ну вот он, школьный базар в Сималэнде. Пошли искать луч.
8: А зачем луч? Ты же сказала, что мы за красками поехали. Пластилин, цветная бумага.
7: Это все и есть луч.
9: Луч – бренд ярких товаров для учебы и творчества. Качественные канцтовары и другие школьные принадлежности. Спрашивайте на школьном базаре в гипермаркете Сималэнд Вермол. Проспект Космонавтов, 108D.
8: И в большом гипермаркете на Черняховского, 86/12.
10: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Си. Каждая песня создает особую атмосферу, ну а песни «Энигмы» звучат особенно пронзительно, когда за окном солнечно, но не слишком жарко. 12.10 в Екатеринбурге, с вами Андрей Королев. Хорошего дня, сегодня среда, 19 августа. Через минуту нам всем пожелание любви. Это Дэвид Гетта и певица Си, «Let's Love» на радио Си.
1: Реклама.
2: На улицу пойдешь, под дождь попадешь, дома просидишь, лето потеряешь.
3: Эх, прям как у нас.
2: А дальше?
4: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
5: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
6: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
7: Добрый день.
8: Здрасте. А можно, пожалуйста, пумацин 6 пакетиков, спрей темповые форты и приксалин противовирусное 20 таблеток?
7: Такого не существует.
8: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
9: Прошу прощения, я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
10: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
11: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграете шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт, идем в Петрович.
13: Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. УСТД Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
14: А кружка с квасом.
15: С кефиром вообще-то.
16: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
17: ТРК «Глобус». У нас так принято.
16: Щербакова 4. 0+.
18: Калинка, Калинка, еды нам привези-ка.
19: Оглянуться не успели.

0: Екатеринбургу. Звоните 227-27-28.
1: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОГРНИП 321-665-800-209-902.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
3: Радио 7.

0: России, там, где музыка прежде всего. 12.16. В Эхе-Мурге впереди наши земляки, группа «Смысловые галлюцинации» и очень романтичная песня «Звезды 3000». А прямо сейчас горячая десятка Анны Романовой, в которой на этой неделе мы рассказываем про знаменитые картины. И сегодня речь пойдет про картину Эдварда Мунка «Крик».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: «Крик» — культовый шедевр экспрессионизма, созданный норвежским художником Эдвардом Мунком. Считается, что эта картина повлияла на все современное искусство. Некоторые даже называют «Крик» Моной Лизой нашего времени. Сегодня «Крик» Мунка. Первое название картины «Отчаяние». Мунк шел с друзьями на закате и вдруг почувствовал усталость и смертельную тоску. Современные психиатры считают, что у него случилась паническая атака. «Крик» — тоже неточный перевод. В оригинале картина называется «Скрик», что по-норвежски означает «виск». На первой выставке «Крика» в Берлине название звучало как «Der Schrei der Natur» — «Вопль природы». Британский музей подтвердил, что человек на картине не издает крик, а наоборот закрывает уши, защищаясь от звука. На первой выставке «Крика» все же были реальные крики. Мунк прослушал около 20 женщин и мужчин, чтобы нанять человека, который будет стоять у картины и внезапно кричать в темноте. Выбрали малоизвестную оперную певицу. Место на картине реально – это смотровая площадка Экеберг в Осло, откуда открывается вид на город и фьорд. Пугающий красный цвет неба тоже мог быть реальным. Тогда в Европе ощущались последствия извержения вулкана Кракатау, после которого на территории площадью больше 800 тысяч квадратных километров выпал вулканический пепел. Уменьшение прозрачности атмосферы привело к интенсивным зорям, наблюдавшимся еще несколько лет после извержения. «Крик» вдохновлен перуанской мумией, которую Мунк увидел на Всемирной выставке в Париже. Существует ее фотография. Это мумия с прижатыми к туловищу коленками и открытым ртом. «Крик» существует в 4 версиях, и все они написаны не на холсте, а на негрунтованном картоне. Мунк часто экономил на материалах, но именно из-за дешевого картона «Крик» в результате выглядит так драматично. Краска впиталась определенным образом. Главная версия «Крика», которая хранится в музее Мунка в Осло, практически исчезает. В работе Мунк использовал новый для того времени синтетический кадмиевый желтый пигмент, который оказался неудачным. Из-за дыхания посетителей и влажности краска окисляется, превращаясь в белый порошок. Так что картина медленно осыпается. Одна из версий «Крика» находится в частной коллекции. Ее продали за астрономические почти 120 миллионов долларов. И что на первом месте? Считается, что «Крик» напрямую вдохновил создателей соответствующего смайлика «Крик» с руками у лица и огромными белыми глазами и культовой маски из фильма ужасов «Крик».
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио Си.

0: на радио Си Modern Talking, чьи песни можно узнать по одной, ну, максимум по двум нотам. Половина первого в Екатеринбурге, в центре города, плюс 21. Впереди Минелли, рам-пам-пам. А прямо сейчас на радио Си новости и Александра Короткова, спонсор выпуска ООО «Ульсан Авто», автоцентр Аками Восток на Сибирском тракте 30.
1: Здравствуйте. В России все крупные банки готовы к массовому запуску цифрового рубля с 1 сентября, заявили в ЦБ. Регулятор находится в плотном контакте с кредитными организациями. ТАСС пишет, что почти половина россиян ранее заявляла, что планирует пользоваться цифровым рублем сразу после его введения. 35 лет прошло с августовского путча 91 года. Событиям, которые разворачивались в Москве, начиная с 19 августа, посвящена выставка в фойе кинозала Ельцин-центра. Экспозицию назвали «Август 91-го. Кто, если не ты?» Это фраза с плаката, который защитники Белого дома привязали к стволу танка, пишет «Коммерсант Урал». Подарок учителю на 1 сентября не должен стоить дороже 3000 рублей. В противном случае презент могут трактовать как взятку, пишет ТАСС со ссылкой на Роскачество. Ранее в Госдуме поддержали инициативу с повышением лимита стоимости подарков учителям до 5000, чтобы сумма соответствовала нынешним ценам. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Лето в разгаре, а цены в Аками Восток еще жарче. Только 10 автомобилей «Солярис» по спеццене. Цена ниже заводской. Такое случается редко. Таких условий больше не будет. Приезжайте в Аками Восток на Сибирском тракте 30. Ваш «Солярис» уже ждет вас.
3: Реклама ООО «Ульсанавто». ИНН-66-71-42-76-34. Предложение действительно до конца августа текущего года. Количество авто ограничено. Подробности по телефону 620. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
0: В центре Екатеринбурга плюс 21, завтра будет чуточку теплее, переменная облачность преимущественно без осадков, ветер юго-западный 3,8 метра в секунду, ночью уже ощутимо свежо, плюс 9,11, а днем завтра плюс 23,25.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца, Радио Си.

0: На радио ИСИ Вячеслав Бутусов и песня «Берег». В Екатеринбурге без 20 час. Совсем скоро на радио ИСИ наша с вами золотая коллекция. Она вот-вот начнется. В этом выпуске у нас Гаррет Гейтс, Unchained Melody, Head Away и уже скоро Roxette, Listen to Your Heart.
1: Золотая коллекция радио ИСИ.
0: Спонсор золотой коллекции радио ИСИ ООО «Любимое дело», салоны «Любимая кухня».
2: Сентябрь наступит у всех. А готовы ли к нему вы?
3: Мебельная фабрика «Любимая кухня» запускает акцию «Полный порядок» к 1 сентября. При заказе любых двух зон, от кухни до гардеробной, бонусы до 10 тысяч рублей на каждый следующий заказ.
2: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус.
4: Акция действует до конца августа этого года.

0: радио Сигарет Гейтс, Unchained Melody в золотой коллекции этого часа, хотя такие мелодии достойны и 5 песен о любви. 5 песен любви начнутся на радио Си уже очень скоро и подарят нам, безусловно, романтическое настроение на целых 20 минут. С вами Андрей Королев, встретимся завтра, а сегодня с часу на радио Си с вами Катя Григорьева. Через минуту музыка, понятная без слов, на радио Си.
1: Реклама. Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки. А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это заповедник. Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. Заповедник. Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 3456766. 3456766.
2: Международный центр искусств «Главный проспект» представляет новый выставочный проект «Другие миры. От Хогарта до наших дней». Уильям Хогарт. Люди, нравы и страсти Англии 18 века. Мир русской сказки и международный конкурс «Экслибриса» с участием художников разных стран. 3 столетия искусства, множество миров и 1 главный проспект. Екатеринбург, Ленина 8, 0+.
3: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
4: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
5: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
6: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
8: 103.7 FM. Радио Си.
0: Спонсор инструментальной музыки на радио Си ООО «Люкс Мебель», салоны АСМ Мебель.
9: Тик-так! Время уходит. Считанные дни остаются до окончания лета и главной мебельной сенсации года. В АСМ Мебель мы раздаем диваны за 0 рублей. Да-да, вы не ослышались. Покупаете диван своей мечты и получаете второй в подарок. Федеральная сеть фирменных салонов АСМ Мебель. Количество товаров по акции ограничено. Подробности на мебель asm.ru.

0: В Екатеринбурге 13:00. Это радио Си. Сейчас новости. Спонсор выпуска ОЗ. Проспект Первый Южный. Новый жилой комплекс Первый Южный.
1: Здравствуйте. На Итуруп доставили машину скорой помощи, которую врачи попросили у президента Владимира Путина. О выполнении поручения главы государства отчитался губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Как пишут «Известия», врачи будут передвигаться на полноприводном микроавтобусе «Соболь». Маршрут, который он сможет обслуживать, это Курильск, Рейдово, Горячие Ключи и Горное. Визит президента России на Курилы, напомню, состоялся 13 августа. Мотоциклист разбился в аварии на Полевском тракте. По данным госавтоинспекции, на 44-м километре трассы столкнулись мотоцикл «Хонда» и 99-я «Лада» с прицепом. Байкера с места ДТП увезли с тяжелыми травмами. Позже врачи сообщили, что мужчина скончался в больнице. Других подробностей этого ДТП в госавтоинспекции не привели. В Свердловской области от укусов клещей за неделю пострадал 61 человек. Всего с начала сезона за помощью к медикам обратились более 17,5 тысяч пострадавших. Показатели текущего клещевого сезона в 1,5 раза ниже прошлогодних. При этом с подозрением на клещевой энцефалит лечение в стационарах продолжают 123 человека и у 250 выявлен клещевой боррелиоз. Эта инфекция выявляется в каждой второй лабораторной пробе, добавили в Роспотребнадзоре региона. На выборах в Госдуму будут присутствовать наблюдатели из 55 стран. В Центр избиркоме сообщили о полученных подтверждениях. При этом приглашения посмотреть, как проходит финал думской кампании в России, были направлены более чем в 100 различных государств. В Центральной избирательной комиссии также добавили, что прислушиваются к тому, что говорят по итогам голосования наблюдатели, если речь при этом идет о практической стороне выборов, а не об общественно-политической ситуации. Вообще. Армения, Грузия и Белоруссия возглавили рейтинг осенних направлений для отдыха среди россиян. На второй позиции поездки в Карелию, на Алтай и республики Северного Кавказа. Замыкают символическую тройку путешествия в страны Азии. Это Китай, Япония и Таиланд. По данным билетных агрегаторов, на страны СНГ и регионы России приходится более 50% запланированных осенью поездок. Треть бронирований – это билеты в Азию и экзотические страны Африки. Оставшиеся 10% делят между собой европейские направления и Соединенные Штаты Америки. Официальный доллар на сегодня 85.16 и евро 98.34.
2: Реклама. Мы не возьмемся рассказать.

0: Радио Сим, музыка, которую мы любим. Меня зовут Катя Григорьева. Мы вместе слушаем прекрасную музыку и играем. Уже скоро, кстати, у нас пара билетов на футбол. Я желаю вам прекрасной рабочей среды. Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама. Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
3: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка – ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. Пиастрелла.
4: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
5: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
6: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
8: Лето в разгаре! А цены в Акаме «Восток» еще жарче. Только 10 автомобилей «Солярис» по спеццене. Цена ниже заводской. Такое случается редко. Таких условий больше не будет. Приезжайте в Акаме «Восток» на Сибирском тракте 30. Ваш «Солярис» уже ждет вас.
9: Реклама ООО «Ульсанавто». ИНН-66-71-42-76-34. Предложение действительно до конца августа текущего года. Количество авто ограничено. Подробности по телефону 620-0. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
10: С 21 по 23 августа «Бомбора» на фестивале «Красная строка» в Екатеринбурге. Игорь Прокопенко о геополитике, Федор Панфилов о Бабе-Яге в Голливуде, Юлия Евдокимова о путешествиях и Александр Кушнир о Викторе Цое. Октябрьская площадь. До встречи. О, издательство «Эксмо». 123-308, Москва, 41, состояние 1. УГРН 127-973-914-86-56. 16+.
11: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм. Дупной Хаузен светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: 103.7 FM. Радио 7.

0: 13:29 в Екатеринбурге. Это Радио Си. Сейчас новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Здравствуйте. В Уфе во время атаки беспилотников загорелась установка на нефтеперерабатывающем заводе, которая была на ремонте. Об этом сообщил глава Башкирии Ради Хабиров. Он также добавил, что есть данные об одном пострадавшем в результате атаки. На территории Свердловской области сохраняются подтопления в нескольких территориях. По данным МЧС, в воде стоят 6 жилых домов, более 500 приусадебных участков и 8 низководных мостов. Причиной паводка синоптики по-прежнему называют обильные дожди, идущие на Урале в этом сезоне. 66 лет исполнилось с полета собак «Белки и Стрелки» в космос. Это событие в истории освоения космоса стало первым полетом, после которого живые существа благополучно вернулись на Землю. На орбите «Белка и Стрелка» провели больше 25 часов. За это время космический аппарат «Спутник-5» сделал 17 полных витков вокруг Земли. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама.
3: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
2: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Парацельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: И о погоде. Спонсор ООО «Восток Моторс». Официальный дилер «Волга Аками» на Сибирском тракте 24Б. Завтра переменная облачность, днем возможен дождь, ветер юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью плюс 11-13, днем завтра до плюс 22.
2: Реклама. Слышите этот ритм? Это пульс нового времени. И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б.
4: «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Это программа «Диал. Агентство правильных покупок». С вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости «Диал». Александр, а бывает так, что продавцу хочется быстро продать квартиру, а в агентстве уже есть заявки от покупателей?
2: Да, так бывает. Мы формируем базу покупателей, и на сегодняшний день у нас есть большое количество подтвержденных заявок на квартиры в различных районах города.
1: А что больше всего сегодня пользуется покупательским спросом?
2: У покупателей различные ситуации и разные бюджеты, поэтому и запросы разные. Всегда почти есть в работе заявки на район автовокзала и Ботанический. Чаще это запросы на подбор 1-2-комнатных квартир. Поэтому, если ваша квартира – это небольшое жилье в этих районах, попробуйте позвонить нам для начала. Есть запросы на Пионерский поселок и на ЖБИ. Там подбираем клиентам двушки, улучшенные планировки. Есть подобный запрос и на Брежневское жилье.
1: Александр, а как насчет новых районов, таких как Академический или Солнечный? Там есть спрос?
2: По Академическому. В последнее время мы подбираем 3-комнатную на Краснолесье в хорошем состоянии, и есть запрос на студию в Академии. В Солнечном идет поиск недорогой квартиры маленькой площади. Есть также запросы на ВИС, причем подбираем не только новое жилье, но и старый фонд. Запросы постоянно меняются, совершаются сделки. Если вам хочется оперативно продать вашу квартиру, начните со звонка в агентство недвижимости «Диал». Возможно, у нас уже есть для вас подходящий покупатель. А телефон у нас все тот же. 22 22 181, город Екатеринбург.
3: Екатеринбург, 103.7 FM. Радио «Си».

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. 13:39, тройка золотых хитов впереди. Это Кадбастани, Кэссел энд зе Сноу, Дюран Дюран, Come on Down. И в начале Лейтбэк, Бейкермен. Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама.
2: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
3: Эх, прям как у нас.
2: А дальше?
4: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
5: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
6: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
7: Сохраняй традиции. Активно развивай талант. Рецепт успешной карьеры от НПП «Старт». Приходи работать к нам. Достойно.

0: Екатеринбурге. 228-92-21.
1: Новое-новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь

0: задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Добрый день.
4: Здрасте. Можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпобэй Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток.
3: Такого не существует.
4: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
5: Прошу прощения, я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
1: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
2: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Кто?

0: рядом.
1: Успей купить новую «Ладу» с выгодой до 30% до 31 августа на «Металлургов 69». Телефон в Екатеринбурге 253-0053. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Международный центр искусств «Главный проспект» представляет новый проект «Другие миры от Хогарта до наших дней». Более 200 работ великого английского мастера, мир русской сказки и финал международного конкурса «Экслибриса». 300 лет искусства в одном пространстве. «Главный проспект», Екатеринбург, Ленина 8, 0+.
3: Золотая коллекция «Радио Си».
4: Спонсор ООО «Интерлингва» – языковая академия «Талисман».
5: Ну, сын, чем порадуешь?
6: 2 по-английскому.
5: Опять?
6: Она объясняет непонятно.
5: Угу, по-английски.
6: Ну, пап!
7: Не ссорьтесь, запишемся в «Талисман». Как раз открыт набор новых групп английского языка. В школе 5 пойдут. И главное, язык будет знать. Языковая академия «Талисман». Английский на вырост. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: Радио Си, золотые хиты. Без 5-2 в Екатеринбурге. В начале третьего разыграем пару билетов на футбол. Это матч «Урал-Текстильщик». Не пропустите. В конце часа Ян Хаммер. Музыка, понятная без слов, на Радио Си.
1: Реклама. Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
2: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Три дивы, три курочки. Мариам Мирабова, Этери Беряшвили, Катерина Балыкбаева и проект Армена Мирабова «Мираиф». 21 августа в Летнем театре в парке Маяковского. Джаз, юмор и виртуозная импровизация от звезд российского джаза. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
2: МАУ «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-26-78.
4: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
5: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
6: Первое. По-домашнему вкусно. Второе. Всего 300 рублей за 3 блюда. И на третье. Бесплатная доставка по Екатеринбургу. «Калинка». Комплексные обеды и комплексные преимущества. Каждый день новое меню. И скидка 10% за дружные заказы от 5 обедов. «Калинка». 227-27-28.
2: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОКРНП 321-665-800-209-902.
7: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.
8: А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это «Заповедник». Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. «Заповедник». Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 3456766. 3456766.
9: 103.7 FM. Радио «Синь».
0: На Радио Си инструментальная музыка, спонсор ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
10: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Потеть не хочется в метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: В Екатеринбурге 14.00. Это Радио Си. Сейчас новости. Спонсор выпуска ОТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Здравствуйте. Все операции с цифровым рублем для россиян будут бесплатными. Комиссия предусмотрена только для бизнеса. При этом их размер будет минимальным в сравнении с текущими банковскими тарифами, заявила глава Департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина. Коммерсант напоминает, что с 1 сентября граждане смогут открыть кошелек цифрового рубля в приложениях системно значимых банков. Такой статус получили 12 банков. Также доступ к цифровому рублю должны обеспечить 9 банков, которые имеют статус значимых на рынке платежных услуг. В Свердловской области на 2 дня установилась теплая и сухая погода. Как сообщили в Уральском гидрометцентре, регион находится под влиянием области повышенного атмосферного давления. Теплее всего будет завтра до плюс 25 градусов. Уже в пятницу, 21 августа, с европейской территории России к Уралу подойдет атмосферный фронт с дождями. Сначала он принесет осадки в соседний Пермский край, затем дожди пройдут на западе Свердловской области. В субботу, 22 августа, осадки пройдут уже на всей территории региона. Екатеринбург попал в число городов с самыми медленными курьерами. Как пишет портал 66.ru, летом курьеры в уральской столице тратят в среднем 21,5 минуту на доставку заказа. Дольше 22 минут свои товары ждут только в Санкт-Петербурге. В Москве при этом среднее время доставки занимает меньше 18 минут. Самые быстрые курьеры работают в Новосибирске, в тройке лидеров по скорости доставки также Уфа и Ростов-на-Дону. На пляже Западной Европы приплыли ядовитые португальские кораблики. Эти существа, похожие на медуз, начали массово приплывать к берегам Франции и Испании из-за аномальной жары. За неделю они уже успели ужалить более 2000 человек. Как пишут СМИ, яд португальских корабликов может вызывать сильную боль, проблемы с дыханием и сердцем, а также аллергический шок. Самым модным принтом последнего времени стилисты назвали «Бэмби-принт». Это пятнышки, которые напоминают окрас олененка. Принт стал альтернативой привычным леопарду и зебре. Рисунок выглядит мягче и спокойнее благодаря коричнево-бежевой палитре, из-за чего «Бэмби-принт» легко вписать даже в базовый и классический гардеробы. Официальный доллар на сегодня 85.16, евро 98.73.
2: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость. Шаг – гармония. Шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паривит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паривит». Красота –

0: Этот час, как и обещала, у нас со спортивными нотками. И прямо сейчас вы можете получить в подарок пару билетов на футбольный матч «Урал-Текстильщик». Берите в руки телефон 235-103-7. Кто первым дозвонится, тот билеты и получит. 235-103-7.
1: Реклама.
2: Калинка, калинка, еды нам привези-ка.
3: Оглянуться не успели, а?

0: Екатеринбургу. Звоните 227-27-28.
1: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОГРНИП 321-665-800-209-902.
2: Уникум. Уникум авто с пробегом. Уникум зимой или

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Альфа-страхование».
1: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт. Идем в Петрович.
2: Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. УСТД Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
3: Международный центр искусств «Главный проспект» представляет новый выставочный проект «Другие миры. От Хогарта до наших дней». Уильям Хогарт. Люди, нравы и страсти Англии 18 века. Мир русской сказки и международный конкурс «Экслибриса» с участием художников разных стран. 3 столетия искусства, множество миров и один главный проспект. Екатеринбург, Ленина, 8, 0+.
4: Управлять по-старому уже не работает.
5: Прокачай навыки со школы Сколково на форуме ТНФ.
4: С 14 по 17 сентября в Тюмени на площадке ТНФ-Экспо мастер-классы и сессии с ведущими профессорами Сколково.
5: Антикризисное управление, искусственный интеллект, коммуникации, HR.
4: Все, что нужно управленцу прямо сейчас, в одном месте, за 4 дня.
5: Выбирайте свой формат участия на oilgasforum.ru. ОЦНС, Воротилинь, ОГН 107-720-305-866-8-16+.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05.
4: Радио Си.

0: Радио Си поддерживает бодрое спортивное настроение. Наш номер 235-103.7. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Дмитрий.
0: А вы знаете, Дим, вы сегодня первый.
1: Да, правда, что ли?
0: Да. И будем рассчитывать, что первыми будут и парни в субботу. Поздравляю вас.
1: Спасибо большое.
0: Не ожидали?
1: Нет, конечно.
0: Ну, зря. Зря, это же Радио Си. Мы любим делать подарки.
1: Здорово.
0: Кому вы первому позвоните, чтобы сообщить о том, что вы сегодня выиграли пару билетов?
1: Сыну, конечно же.
0: Вы его с собой возьмете?
1: Обязательно.
0: Ну, давайте, классной вам игры в субботу, хорошей погоды. И, ну, не буду желать сорвать голос там, болея за наших, но тем не менее.
1: Спасибо.
0: В эту субботу, 22 августа, на Екатеринбург-арене в 14:30 матч «Урал-Текстильщик». Без возрастных ограничений и паспорт болельщика не нужен. А завтра с 2 до 3 вновь разыграем пару билетов. Это «Радио Си».

0: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
1: УСТ Петрович. Санкт-Петербург. Угран 106-784-754-56-55.
2: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
3: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
4: Добрый день.
5: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпобэй Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток?
4: Такого не существует.
5: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
6: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
7: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
8: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Группа «Айова» на маркете «Маркета». 30 августа на УГМК-арене «Яндекс.Маркет» устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. О, «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-776-850. 119-021. Москва, улица Тимур, Фрунзе, 11, корпус 2. 0+.
10: Торопитесь. Акция «Фармлото» 26 в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
11: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у фармацевтов.
12: 103.7 FM. Радио 7.

0: половина третьего в Екатеринбурге. Вы слушаете Радио Си. Сейчас новости. Спонсор выпуска ООО «Ульсан Авто». Автоцентр «Аками Восток» на Сибирском тракте 30.
1: Россия и Украина провели обмен военнопленными. По данным Минобороны, формула проведенного обмена 103 на 103. Посредником выступили Объединенные Арабские Эмираты. Вернувшиеся из плена российские военные сейчас находятся на территории Белоруссии, после чего отправятся в Москву. Автомобиль ДПС попал в аварию в центре Екатеринбурга. Столкновение произошло в районе трамвайного кольца гостиницы «Сеть». По словам очевидцев, патрульная машина с маяками и сиреной выехала на перекресток, после чего произошло столкновение. Удар пришелся в левую водительскую дверь машины ДПС. Поручение сложных задач на работе совсем не означает, что работодатель ценит сотрудника. По словам экспертов, это обычное делегирование. О реальном признании на работе говорят расширение полномочий, развитие компетенции, а также рост зарплаты и возможность влиять на решения компании, пишет газета.ру. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Лето в разгаре, а цены в Аками Восток еще жарче. Только 10 автомобилей «Солярис» по спеццене. Цена ниже заводской. Такое случается редко. Таких условий больше не будет. Приезжайте в Аками Восток на Сибирском тракте 30. Ваш «Солярис» уже ждет вас.
3: Реклама ООО «Ульсанавто». ИНН-66-71-42-76-34. Предложение действительно до конца августа текущего года. Количество авто ограничено. Подробности по телефону 620-0. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
0: И о погоде. В четверг ожидается переменная облачность. Днем возможен дождь. Юго-восточный ветер от 2 до 7 метров в секунду. Ночью плюс 11-13. Днем завтра до плюс 22.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на Радио 7.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Екатеринбурге 14:40 и представляю вам золотую коллекцию этого часа. Даррен Хейс и Джоан Осборн, и через пару минут Саваш. Это Радио Си.
1: Реклама.
2: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
3: Эх, прям как у нас.
2: А дальше?
4: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
5: Ну вы сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
6: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-парк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
7: Больше покупка, больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
8: Реклама ООО «Лимонлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
9: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге 363-77-89.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.
12: А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это «Заповедник». Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. «Заповедник». Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 3456766. 3456766.
13: В «Монетке» вкусно и выгодно. Бисквит 12 штук, 360 граммов, 149 рублей 99 копеек. Акция действует с 17 по 23 августа 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
1: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Любимое дело» – салоны «Любимая кухня».
14: Сентябрь наступит у всех. А готовы ли к нему вы?
15: Мебельная фабрика «Любимая кухня» запускает акцию «Полный порядок» к 1 сентября. При заказе любых двух зон, от кухни до гардеробной, бонусы до 10 тысяч рублей на каждый следующий заказ.
14: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус.
16: Акция действует до конца августа этого года.

0: Радио 7, 103.7 FM. Следующий час не менее красиво откроет Аура Дион, будет хит Friends, а в конце этого часа музыка, понятная без слов, Эннио Морриконе. Спонсор ООО «КПК «Водный мир» Океанариум Екатеринбурга».
1: Большой музыкальный фестиваль в Океанариуме Екатеринбурга.
2: Отправляемся в морской круиз.
3: Шоу дельфинов «Морской круиз».
1: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру 0+.

0: Екатеринбурге 15.00. Вы слушаете Радио СИП. Сейчас новости. Спонсор ООО «Энастра». ЖК «Новация». Вторая очередь.
1: Здравствуйте. Россия может возобновить прямое авиасообщение с Мьянмой в октябре, заявил министр экономики Максим Решетников. По словам главы ведомства, российские туроператоры формируют пакетные туры, где посещение Мьянмы включено в визит в одну из соседних стран. Такой формат позволяет разнообразить путешествия и больше увидеть, цитирует Максим Решетников агентство ТАСС. Министр добавил, что прямые рейсы в Мьянму в октябре совпадут с открытием массового туристического сезона в этой стране. Жители Свердловской области рассказали, сколько заплатили за билеты на концерты рэпера Канье Уэста. В соцсетях уральцы пишут, что два билета на выступление 10 октября обошлись в 77 тысяч. Одна из поклонниц музыканта призналась, что за один билет заплатила 22 тысячи, но это будет уже второе выступление, которое состоится 11 октября. О том, что Канье Уэст приедет в Россию со своим шоу, стало известно во вторник. Выступления состоятся в Санкт-Петербурге. Стоимость некоторых билетов на концерт рэпера при этом превышает 100 тысяч, пишет агентство ЯН. По делу о незаконном обороте драгоценных металлов в Екатеринбурге проходят 4 человека. Они входили в группу, которая организовала подпольную лабораторию. Именно в ней золото и другие металлы, представляющие ценность, извлекали из старых микросхем и транзисторов. Во время обысков у подозреваемых изъяли деньги, оборудование, реактивы, а также больше 5 килограммов благородных металлов. Изъятые оценивают в сумму больше 18 миллионов рублей, пишет портал Е1. Инновационность строительной отрасли в России оценили в 51%. Как пишет РБК, в индекс вошли 33 девелоперские компании, которые представители фонда Сколково оценивали по 15 критериям. Индекс оценивает общий уровень инновационного развития строительной отрасли и проникновение цифровизации у девелоперов как на этапе проектирования, так и в процессе самого строительства. Трендами осеннего маникюра в этом сезоне назвали глубокие винные и шоколадные оттенки. Также актуальной останется форма ногтя – короткий мягкий квадрат, а в дизайне преобладает минимализм. Главным признаком дорогого и качественного покрытия остается не количество декоративных элементов, а сама обработка ногтя, пишут сегодня «Известия». Насыщенная палитра осенью сменит летние полупрозрачные тона и яркие желейные оттенки. Тем, кто классики предпочитает оригинальность, советуют присмотреться к дымчатым фиолетовым и сливовым оттенкам. Официальный доллар на сегодня 85.16 и евро 98.73.
2: Реклама. Пора нам избавиться от сына. Он не уважает наше личное пространство, вещи разбрасывает.
3: Пап, ты мне?
2: Да мы тут квартиру присмотрели, сынок.
4: О, круто! Новация! Я знаю этот дом! Это все мне?
2: Нет, сынок. Это нам с мамой.
5: Старое жилье оставьте детям. А себе берите комфортную квартиру с готовой отделкой в ЖК «Новация» от компании «Астра».
4: Это же для молодых!
2: Как раз нам с мамой.
5: Вторая очередь в продаже, чтобы в первую очередь подумать о себе.
6: УСЗ «Астрака». Продажа по 214 МФЗ. Реклама не оферта.
0: И расскажу о погоде. Спонсор ООО «Опты Розница» – компания «Сималэнд». Завтра переменная облачность, и днем возможен дождь. Ветер юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью плюс 11-13, завтра днем до плюс 22.
2: Реклама.
7: Так, дочь, ну вот он, школьный базар в Сималэнде. Пошли искать луч.
8: А зачем луч? Ты же сказала, что мы за красками поехали. Пластилин, цветная бумага.
7: Это все и есть луч.
9: Луч – бренд ярких товаров для учебы и творчества. Качественные канцтовары и другие школьные принадлежности. Спрашивайте на школьном базаре в гипермаркете Сималэнд Веермолл. Проспект Космонавтов, 108D.
8: И в большом гипермаркете на Черняховского, 86/12.
10: Новости.

0: Активная рабочая среда под любимые песни. Это Ava Max Salt на 103.7 FM. Если вы хотите знать название песни, которая вам понравилась, запоминайте время звучания и заходите к нам на сайт radioc.ru в раздел «Плейлист». 11 минут 4 в Екатеринбурге и прямо по курсу группа «Сплин». Выхода нет. Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама.
2: На улицу пойдешь, под дождь попадешь, дома просидишь, лето потеряешь.
3: Эх, прям как у нас.
2: А дальше?
4: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
5: Ну вы сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
6: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
7: Спокойно, товарищи! Без паники! Это суперпредложение! Новая ботаника!
8: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
7: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
8: Новая ботаника. Кристинского, 8 марта.
7: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
9: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ «Ривьера НБ».
10: Международный центр искусств «Главный проспект» представляет новый выставочный проект «Другие миры. От Хогарта до наших дней». Уильям Хогарт. Люди, нравы и страсти Англии 18 века. Мир русской сказки. И международный конкурс «Экслибриса» с участием художников разных стран. 3 столетия искусства, множество миров и 1 главный проспект. Екатеринбург, Ленина, 8, 0+.
11: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, чистовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
9: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Телефон рекламной службы 235-09-05.
8: Радио Си.

0: Реклама.
1: Радио Си и Яндекс.Еда продолжают дарить вкусные впечатления. На этой неделе очередная порция кулинарных заданий и, конечно, вкусных призов. По будням после 8 утра ловите наши загадки и выигрывайте промокоды от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Подробности вкусной игры на radio-si.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру. 0+. ОГРН 118-774-603-5730. Город Москва.
0: Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: С 21 по 23 августа «Бомбора» на фестивале «Красная строка» в Екатеринбурге. Игорь Прокопенко о геополитике, Федор Панфилов о Бабе-Яге в Голливуде, Юлия Евдокимова о путешествиях и Александр Кушнир о Викторе Цое. Октябрьская площадь. До встречи. О, издательство «Эксмо». 123-308, Москва, 41, состояние 1. УГРН 128-773-914-86-56. 16+.
6: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
7: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
8: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
11: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у фармацевтов.
12: 103.7 FM. Радио «Си».

0: Музыка, которую мы любим, это Радио Сиа. В Екатеринбурге 15:29. Сейчас новости. Спонсор выпуска ООН, наш медицинский центр Парацельс.
1: Здравствуйте. В Хорватии задержан мужчина, которого подозревают в причастности к подрыву газопровода в Северный поток. По данным Reuters, у задержанного гражданства Украины он является опытным водолазом. Мужчину планируют экстрадировать в Германию. Жителям Свердловской области расскажут о выборах в Госдуму и местные парламенты. С 20 августа стартует кампания «Информ-УИК», главным элементом которой являются подомовые обходы избирателей. Они продолжатся вплоть до 14 сентября. Представители избирательных комиссий проинформируют уральцев о датах, времени и способах голосования. Россияне стали проще относиться к переходу на работу к конкурентам. На любых условиях сменить работодателя готовы 8%, пишет «Коммерсант». Женщины чаще мужчин готовы перейти к конкуренту при улучшении условий. Мужчины, напротив, заметно чаще согласны сменить работу без дополнительных требований. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
3: Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.
0: И о погоде. Спонсор ООО «Восток Моторс», официальный дилер «Волга Аками» на Сибирском тракте 24Б. Завтра переменная облачность, днем возможен дождь, ветер юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью плюс 11-13, днем завтра до плюс 22.
2: Реклама. Слышите этот ритм? Это пульс нового времени. И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б.
4: «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: «2015-й, Адель, Hello, 94-й, Scorpions, White Dove. И в начале 86-й, Modern Talking, Braza Louie. Спонсор у Интерлингва, языковая академия Талисман.
2: Ну, сын, чем порадуешь?
3: 2 по-английскому.
2: Опять?
3: Она объясняет непонятно.
2: Угу, по-английски.
3: Ну, пап!
4: Не ссорьтесь, запишемся в Талисман. Как раз открыт набор новых групп английского языка. В школе 5 пойдут. И главное, язык будет знать. Языковая академия Талисман. Английский на вырост. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: певица, а скоро будет еще и актрисой. Это Адель «Hello» в золотой коллекции «Радио Си». Без 5-4 в Екатеринбурге. Следующий час откроют «Beloved Sweet Harmony». А в конце этого музыка, понятная без слов, оркестр «Поле Мария». Спонсор ООО «Люкс Мебель», салоны «АСМ Мебель».
1: Тик-так! Время уходит. Считанные дни остаются до окончания лета. И главной мебельной сенсации года. В АСМ Мебель мы раздаем диваны за 0 рублей. Да-да, вы не ослышались. Покупаете диван своей мечты и получаете второй в подарок. Федеральная сеть фирменных салонов АСМ Мебель. Количество товаров по акции ограничено. Подробности на мебель asm.ru.

0: Радио Си, 103.7 FM в Екатеринбурге без 2:04. Сейчас новости с Еленой Пипе, спонсор ОЭЗ, проспект Первый Южный, новый жилой комплекс Первый Южный.
1: Добрый день. Россия и Украина провели очередной обмен пленными по схеме 103 на 103. Как сообщили в Минобороны, возвращенные россияне сейчас находятся в Белоруссии, где с ними работает уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. После оказания психологической и медицинской помощи наших бойцов доставят в Россию для реабилитации в госпиталях Министерства обороны. Посредническую помощь в обмене оказали Объединенные Арабские Эмираты. В Екатеринбурге снова меняют плитку в историческом сквере. С 18 августа закрыт проход к набережной, а также к подземному рок-переходу. Работы продлятся до 15 октября, сообщается в информационном объявлении на ограждениях. Это уже третий такой ремонт в историческом сквере за 4 года, подсчитало агентство «Новый день». Масштабное обновление плитки делали в 2022 году к 300-летию Екатеринбурга. Через полтора года часть плитки пришла в негодность. В июле 24-го рабочие переложили плитку заплатками, не соблюдая цвета, и нарушили шахматный порядок. Нынешний ремонт обойдется бюджету более чем в 100,5 миллионов рублей. Международный книжный фестиваль «Красная строка» пройдет в Екатеринбурге в эти выходные. Из-за ремонта фестиваль перенесли с привычной площадки в историческом сквере на Октябрьскую площадь. Тема фестиваля – это «Музыка будет вечна». Его приурочили к 40-летию Свердловского рок-клуба. Главную сцену фестиваля назвали, соответственно, «Прогулки по воде», вторую сцену «Призрачный гость». Еще будет работать 5 лекториев, «Ветер», «Разум когда-нибудь победит», а также зона мастер-классов «Пол Батона». Среди писателей и хедлайнеров этого года Настасья Рейнджина, Дмитрий Емец, Виктор Ремезов, Дарья Донцова, Марина Степнова и многие другие. В Екатеринбурге пьяный самокатчик влетел в 10-летнего велосипедиста. ДТП произошло днем 18 августа возле дома номер 100 по улице Краснолесья. Ребенок получил телесные повреждения. Бригада скорой доставила его в 9-ю детскую больницу. После оказания помощи школьника отпустили домой. В ходе разбирательства выяснилось, что 24-летний электросамокатчик был пьян. Это подтвердило медосвидетельствование. В отношении водителя средства индивидуальной мобильности составили административное дело. По факту проводится проверка. Каждый третий работодатель не рассказывает всю правду о работе. По данным опроса, 32% компаний скрывают сложные условия еще на собеседовании. Согласно результатам опроса, среди руководителей и HR-специалистов чаще всего компании умалчивают о высокой нагрузке, о дополнительных обязанностях. Также каждый десятый не говорит о переработках и большой текучке. Больше половины работодателей хотя бы раз нанимали сотрудника, понимая, что он быстро уволится. Доллар 85.16, евро 98.73.
2: Реклама. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
3: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
4: Застройщик ОСЗ, проспект «Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: И о погоде. В четверг ожидается переменная облачность. Днем возможен дождь. Юго-восточный ветер от 2 до 7 метров в секунду. Ночью плюс 11-13. Днем завтра до плюс 22.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Приятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на Радио 7.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Си. Мы плодотворно завершаем рабочий день под любимые песни Pet Shop Boys, дальше Тедди Свимс и Юля Савичева. Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама. Сохраняй традиции, активно развивай талант. Рецепт успешной карьеры от НПП Старт. Приходи работать к нам. Достойная зарплата.

0: Екатеринбурге. 228-92-21.
1: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
2: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в Автобан Белджи за новым Белджи X50+. Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке Автобан добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте Белджи по удобному адресу. Березовский тракт 11А. Белджи X50+. Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в Автобан. ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111. 667-800-0779. Акцент.

0: конца августа.
1: Белджи. Надежность в движении.
2: Международный центр искусств «Главный проспект» представляет новый проект «Другие миры. От Хогарта до наших дней». Более 200 работ великого английского мастера. Мир русской сказки и финал международного конкурса «Экслибриса». 300 лет искусства в одном пространстве. «Главный проспект». Екатеринбург. Ленина 8. 0+.
3: ТНФ-2026 представляет.
4: С 14 по 17 сентября на территории Тюменского технопарка откроется главное B2B-пространство нефтегазовой отрасли страны – ТНФ-Экспо.
3: Нетворкинг, пич-сессии, мастер-классы школы Сколково, выставка технологий и цифрового искусства.
4: Один билет, доступ ко всей экспозиции и деловому сообществу.
3: Билеты от 1890 рублей.
4: Выбирайте свой формат участия на oilgasforum.ru.
5: Телефон рекламной службы 235 09 05.
3: Радио Си.

0: Это Радио Си. У нас превосходные музыкальные планы. Ночные снайперы, разбуди меня. И через пару минут Sugar Babes, Stronger. Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама. Слышите этот ритм? Это пульс нового времени. И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б. ООО «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
2: А кружка с квасом.
3: С кефиром вообще-то.
4: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
5: ТРК «Глобус». У нас так принято.
4: Щербакова 4. 0+.
1: Три дивы, три курочки. Мариам Мирабова, Этери Беряшвили, Катерина Балыкбаева и проект Армена Мирабова «Мираиф». 21 августа в Летнем театре в парке Маяковского. Джаз, юмор и виртуозная импровизация от звезд российского джаза. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
6: МАУК, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-26-78.
7: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт, идем в Петрович.
8: Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. УСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
9: 103.7 FM. Радио 7.

0: разбуди меня.
1: Радио Си, музыка, которую мы любим. 16:31, сейчас новости, с ними познакомит Елена Пипе. Спонсор у Ульсан Авто, автоцентр Аками Восток на Сибирском тракте 30.
2: Добрый день.
3: Банки стали требовать включать риски прилета БПЛА в ипотечное страхование. Пока это точечная практика, прежде всего для залогов в приграничных и уязвимых регионах Белгородской, Курской, Брянской областей и в Крыму, пишет Коммерсант. Предпринимательнице из Рижа суд назначил 2 года условно за организацию нелегальной миграции для рижевского хлебозавода. Женщина завезла 70 мигрантов из Шри-Ланки, Узбекистана, Таджикистана по туристическим визам, и они незаконно работали на заводе. В Свердловской области ненадолго установилась теплая сухая погода. Теплее всего будет в четверг до плюс 25 градусов, но уже в пятницу с европейской территории России к Уралу подойдет атмосферный фронт с дождями. Самым модным принтом последнего времени стилисты назвали «бэмби-принт». Это пятнышки, напоминающие окрас олененка. Принт выглядит мягче леопарда и зебры благодаря коричнево-бежевой палитре. Его проще вписать в любой образ. Елена Пипия, Радио Си.
4: Реклама. Лето в разгаре, а цены в Аками Восток еще жарче. Только 10 автомобилей «Солярис» по спеццене. Цена ниже заводской. Такое случается редко. Таких условий больше не будет. Приезжайте в Аками Восток на Сибирском тракте 30. Ваш «Солярис» уже ждет вас.
5: Реклама ООО «Ульсанавто». ИНН-66-71-42-76-34. Предложение действительно до конца августа текущего года. Количество авто ограничено. Подробности по телефону 620. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
1: И о погоде. В четверг ожидается переменная облачность, и днем возможен дождь. Юго-восточный ветер от 2 до 7 метров в секунду. Ночью плюс 11-13, днем завтра до плюс 22.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио.

0: 16:45 в Екатеринбурге. Это Радио Си. Дальше золотая коллекция. Будут Оранжи, Принц Игорь, группа Queen, I Want to Break Free и летний золотой хит от Рио, Shine On.
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин Пиастрелла.
1: Приглашаем в магазин Пиастрелла обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. Пиастрелла.
3: В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах Лимана Про. Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
4: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1, ОКРН 103-500-551-6105.
5: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал.
6: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
7: С 21 по 23 августа «Бомбора» на фестивале «Красная строка» в Екатеринбурге. Игорь Прокопенко о геополитике, Федор Панфилов о Бабе-Яге в Голливуде, Юлия Евдокимова о путешествиях и Александр Кушнир о Викторе Цое. Октябрьская площадь. До встречи. ООО издательство «Эксмо». 123-308, Москва, 41, строение 1. УКРН 102-773-914-86-56-16+.
8: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан».
9: ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 101. 667-807-79. Акция до конца августа.
10: Белджи. Надежность в движении.
11: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор ООО «Любимое дело», салоны «Любимая кухня».
12: Сентябрь наступит у всех. А готовы ли к нему вы?
13: Мебельная фабрика «Любимая кухня» запускает акцию «Полный порядок» к 1 сентября. При заказе любых двух зон, от кухни до гардеробной, бонусы до 10 тысяч рублей на каждый следующий заказ.
12: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус.
14: Акция действует до конца августа этого года.

0: радио. Все золотые хиты. Без 1:05 в Екатеринбурге. Меня зовут Катя Григорьева. Я желаю вам хорошего вечера. А дальше встречайте Романа Калашникова. В конце этого часа музыка понятная без слов. Спонсор ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Потеть не хочется в метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: 17.01 в Екатеринбурге. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Елена Пипия на радио Си. Спонсор выпуска ООО ТД «Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит».
1: Добрый вечер. Двое екатеринбуржцев освобождены из украинского плена в ходе обмена между Россией и Украиной, который был проведен 19 августа. Об этом ЯН сообщила уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. По ее словам, оба освобожденных – жители академического района Екатеринбурга 23 и 39 лет. Вместе со всеми их привезли в Белоруссию, откуда после оказания первой медицинской и психологической помощи их доставят на родину. Приговор лыжнику, который избил школьника на Уктусе, оставили без изменений. В январе этого года 39-летний Яков Шушарин напал на 13-летнего подростка, который на бублике скатился со склона и сбил с ног супругу Якова и едва не наехал на его 4-летнюю дочь. Врачи диагностировали у пострадавшего черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, гематомы, ссадины и перелом носа. 16 июня этого года Чкаловский райсуд назначил Якову Шушарину 4,5 года колонии поселения. Также он выплатит 400 тысяч рублей компенсации в пользу пострадавшего. Подсудимый обжаловал приговор, но Свердловский областной суд оставил его в силе, пишет «Комсомольская правда». Реконструкция екатеринбургского цирка выполнена на 65%. Об этом сообщили в пресс-службе Росгосцирка. Сейчас рабочие занимаются отделкой трибун, монтируют внутренние инженерные системы, проводят благоустройство прилегающей территории. В цирке устанавливают современные системы освещения, звуковентиляции, противопожарной защиты. Реконструкция екатеринбургского цирка началась в 2023 году. Все работы планируют завершить в 2027. На выборах в Госдуму будут присутствовать наблюдатели из 55 стран. В Центре избиркома сообщили о полученных подтверждениях. При этом приглашения посмотреть, как проходит финал думской кампании, были направлены более чем в 100 государств. В ЦИКе добавили, что прислушиваются к тому, что говорят наблюдатели, если речь идет о практической стороне проведения выборов, а не об общественно-политической ситуации вообще. Мошенники взялись за Канье Уэста. В Роскачестве агентство ТАСС сообщили о фейковых сайтах продажи билетов на концерты американского рэпера. Злоумышленники создают сайты, которые визуально копируют официальные билетные платформы. Одинаковый дизайн, логотипы, схема зала и даже форма оплаты. После списания денег приходит письмо с подтверждением брони или сами билеты в формате PDF. Поэтому единственный способ не попасться – никогда не переходить по ссылкам из сомнительных источников и вручную вводить адрес официального билетного оператора в браузере. Канье Уэст выступит 10-11 октября на «Газпром-арене» в Санкт-Петербурге. Доллар 85,16, евро 98,73.
2: Реклама.

0: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность. Днем возможен дождь, ночью до плюс 13, днем до плюс 22.
1: Реклама.
2: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
3: Только в августе Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
2: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
4: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
2: В районе построен новый детский сад.
3: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца августа.
5: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: классный, жизнеутверждающий хит о любви к самому себе Майли Сайрус «Flowers» на Радио Си, музыка, которую мы любим. Калашников с вами, рад составить компанию в этот замечательный летний вечер. Дальше с нами Наутилус, Тутанхамон на Радио Си.
1: Реклама. Уникум, авто с пробегом, уникум зимой и летом.

0: 45. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Альфа-страхование».
1: Отеки и тяжесть в ногах к вечеру – это повод проверить вены. Волмед до конца августа. Консультация флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Успейте пройти обследование вен по акции. Запишитесь на сайте или по телефону. Подробности в МЦ «Олмед Екатеринбург». Акция с 1 по 31 августа 2026 год. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Сегодня в Кировском. Творог Полевское. 109,99 за 300 граммов. Батончик шоколадный «Пикник». 39,99 за 38 граммов от двух штук. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
3: «Уралмаш» не будет прежним.
4: И «Белая башня» это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
5: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
4: Успевайте за выгодными ценами. «Белая башня». Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге. 273-93-33.
6: Застройщик ОСС «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.
7: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
8: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «ДРЛ Групп». Транспортная компания «Три десятки». Телефон 310-10-10. 4 балла показывает сервис «Яндекс.Карты». Отмечу крупнейшее скопление машин. Это Бирюзовский тракт, Трудовая, Губакинская проезжая от Барьерной улицы до Укромного переулка. Плотно на проезжей от Краснодарской улицы до Норильской. А ЕКАТ стоит от Режевского тракта до 25-го километра. Норильская от ЖД переезда до проезжей. Турбинная от Учителей до проспекта Космонавтов.
9: Реклама.
10: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
11: Границы Европы и Азии.
12: Лучший майонез.
11: Уральский рок.
13: «Три десятки». Такси нашего города.
14: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
15: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
16: Радио «Си». 103,7 FM.

0: На Радио Си музыка, которую мы любим. С нами только что Розалин, Снэп. От свежих треков переходим к настоящей рок-классике. У нас дальше Роксет, The Look на Радио Си.
1: Реклама.
2: Как сэкономить на покупке авто?
3: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
4: Акция до 31 августа 2026 года.
5: Кружка с квасом.
6: С кефиром вообще-то.
7: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
8: Терра Глобус. У нас так принято.
9: Щербакова 4. 0+.
10: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
11: ДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-3084-60.
12: Добрый день.
13: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпабэй Форте и Прексалин противовирусное 20 таблеток?
12: Такого не существует.
13: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
14: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
15: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
16: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Группа «Айова» на маркете «Маркета». 30 августа на УГМК-арене «Яндекс.Маркет» устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-776-850. 119-021 Москва, улица Мурфун, за 11, корпус 2. 0+.
18: В «Монетке» вкусно и выгодно. Кофе растворимый сублимированный 95 граммов. 329 рублей 99 копеек. Акция действует с 17 по 23 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
19: Телефон рекламной службы 235-09-05.
20: Радио Си.

0: мне кажется, тема дождя ближе к осени ощущается уже не так остро, хотя, может быть, я просто привык к дождливому лету, который у нас в этом году. Что в плане осадков будет завтра, расскажу в прогнозе через минуту. Также на Радио Си новинка «Dive into me» — это Элук и Халид. А сейчас новости. Елена Пипия на Радио Си. Спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Добрый вечер. В Хорватии задержан еще один фигурант дела о подрыве северных потоков. Это гражданин Украины. Его имя немецкая прокуратура не называет. Он профессиональный водолаз, устанавливал взрывчатку на трубопроводе. В Екатеринбурге случаи мошенничества с начала этого года выросли на 81%. За 7 месяцев этого года у екатеринбуржцев похитили 1,5 миллиарда рублей. Раскрываемость таких преступлений при этом составила 75,5%, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на городское управление МВД. День народов Среднего Урала в Екатеринбурге станет частью программы Международного фестиваля молодежи и пройдет 12 сентября в парке Маяковского. В программе тематические, интерактивные, спортивные мероприятия, ориентированные на молодежь. Брат принцессы Дианы, граф Чарльз Спенсер, напишет книгу о сестре и впервые подробно расскажет о ее жизни. Выход книги приурочит к годовщине трагической гибели принцессы в августе 1997 года. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня Процельс.
3: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
2: Выбирайте наш медицинский центр Процельс. Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор ООО «Восток Моторс». Официальный дилер «Волга» на Сибирском тракте 24Б. Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность. Днем возможен дождь, ночью до плюс 13, днем до плюс 22.
4: Реклама. Слышите этот ритм? Это пульс нового времени. И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б.
5: «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Это программа «Диау» – агентство правильных покупок. С вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости «Диау». Александр, что нового на рынке вторичной недвижимости?
2: На вторичном рынке по-прежнему небольшой объем предложений, а цена квадратного метра весьма высока. Но далеко не все понимают, что в периоды ослабления спроса на рынке всегда увеличивается разрыв между ценой предложения и ценой, по которой на самом-то деле совершаются сделки. Иными словами, цена на жилье значительно ниже, чем кажется. Но нужна специальная квалификация, чтобы находить квартиры по интересным, приемлемым ценам.
1: Александр, а насколько цена, по которой квартиру реально можно купить, может отличаться от цены, по которой квартира рекламируется?
2: Разрыв между ценой предложения и ценой сделки составляет 10-15% в зависимости от типа квартиры. Но для того, чтобы купить квартиру по наиболее интересной цене, я рекомендую обращаться к нам в Диал. Дело в том, что мы умеем находить квартиры по наиболее выгодным ценам и умеем аргументировать продавцам необходимость снижения цены. Я бы резюмировал сказанное. Значительная часть квартир, рекламируемых на рынке, выставляется дорого, и покупателю важно иметь профессионального помощника, который вместо квартиры за 5 миллионов поможет купить подобную за 4 миллиона 400 тысяч рублей. Друзья, обращайтесь к нам в Диал. Мы специализируемся не только на продаже, но и на помощи в приобретении жилья на интересных условиях. Ну а подробная информация на сайте dial93.ru и по телефону 22 22 181 в Екатеринбурге.
3: Вы слушаете «Радио Си», дальше «Золотая коллекция». Мы подготовили три классные песни. Слушаем «Pink», раньше этого Джо Кокер «My Father's Son» и начинает «Берлин».
0: Реклама.
4: Новое, новое, это «You Can Touch» от Казановы. В жизни ты же хочешь.

0: помочь, ты можешь потрогать.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Первое. По-домашнему вкусно. Второе. Всего 300 рублей за три блюда. И на третье. Бесплатная доставка по Екатеринбургу. Калинка. Комплексные обеды и комплексные преимущества. Каждый день новое меню. И скидка 10% за дружные заказы от 5 обедов. Калинка. 227-27-28.
3: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОКРНП 321-665-800-39-902.
4: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 миллиметров, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в Автобан Белджи за новым Белджи X50+. Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке Автобан добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте Белджи по удобному адресу. Березовский тракт 11А. Белджи X50+. Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в Автобан.
6: ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-0779. Акция до конца августа.
7: Белджи. Надежность в движении.
8: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
9: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
10: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
11: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО «Тэбанк» 0+.
12: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Автоперекресток». Официальный дилер «Эволют». Аками Запад на Металлургов 80. 5 баллов показывает сервис Яндекс.Карта. Отмечу турбинную от учителей до космонавтов, фронтовых бригад от Бабушкиной до Шевской, проезжую от Краснодарской улицы до Норильской, плотно на Березовском тракте, на Трудовой Губахинской проезжей от Барьерной улицы до Укромного переулка.
13: Реклама.
14: Внимание! Будущее подключено. Заряд 100%. Адрес доставки – Екатеринбург, Металлургов 80.
15: «Эволют» теперь в Аками Запад. Современные электромобили и гибриды уже на старте. Оформите предзаказ. Аками Запад, Металлургов 80. «Эволют». Подключайтесь к будущему.
16: Рекламная оферта ООО «Автоперекресток» ЕНА-66-74-11-26-25. Информация указана по состоянию на 10 августа 2026-го. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре «Эволют» Аками Запад, Металлургов 80 или по телефону плюс 7-343-231-16-60.
17: Золотая коллекция «Радио Си».
12: Спонсор ООО «Интерлингва». Языковая академия «Талисман».
18: Ну, сын, чем порадуешь?
19: Двойка по-английскому.
18: Опять?
19: Она объясняет непонятно.
18: Угу, по-английски.
19: Ну, пап!
20: Не ссорьтесь, запишемся в «Талисман». Как раз открыт набор новых групп английского языка. В школе пятерки пойдут. И главное, язык будет знать. Языковая академия «Талисман». Английский на вырост. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: Мы только что послушали Pink, Just Like a Pill, в финале золотой коллекции Radio C. Sonic Sky дальше, а через минуту музыка понятная без слов. Элис Мур на Radio C.
1: Реклама.

0: рядом.
1: Успей купить новую «Лада» с выгодой до 30% до 31 августа на «Металлургов 69». Телефон в Екатеринбурге 253-0053. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: На улицу пойдешь, под дождь попадешь, дома просидишь, лето потеряешь.
3: Эх, прям как у нас.
2: А дальше?
4: А в Лим-Попоу поедешь, на горках круто отдохнешь.
5: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
6: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лим-Попо. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефиспарк.ру. Окид, Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008-907.
7: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
8: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
9: Сегодня в Кировском. Макаронные изделия «Макфа» в ассортименте. 59,99 за 450 граммов. Масло сливочное традиционное. Сыробогатов. 159,99 за 175 граммов от двух штук. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
10: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Чистовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
11: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: 103.7 FM. Радио 7.
13: Сейчас на Радио 7 инструментальная музыка. Спонсор ООО КПК «Водный мир». Океанариум Екатеринбурга.
14: Большой музыкальный фестиваль в Океанариуме Екатеринбурга.
15: Отправляемся в морской круиз.
16: Шоу дельфинов «Морской круиз».
14: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру. 0+.

0: 18.01 в Екатеринбурге. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Елена Пипи. Спонсор ООО АН Астра. ЖК «Новация». Вторая очередь.
1: Добрый вечер. Банки стали требовать включать риски прилетов БПЛА в ипотечное страхование. Как пишет «Коммерсант», пока это точечная практика. Прежде всего для залогов в приграничных и уязвимых регионах. Чаще всего это касается Белгородской, Курской, Брянской областей и Крыма. Чаще риск оформляется не отдельной строкой, а через покрытие падения летательных аппаратов, военных рисков, терроризма или противоправных действий третьих лиц. За последний год число запросов на страхование имущества физлиц с учетом риска БПЛА выросло более чем в 10 раз. Расширенное покрытие может повысить цены на страховку на 10-20%, говорят эксперты. В Орджоникидзевском райсуде Екатеринбурга стартовал процесс по делу директора компании «Ермак Медиа» Николая Ермакова, обвиняемого в покушении на убийство бывшей супруги. По версии следствия, обвиняемый в конце прошлого года нанял в качестве пособника свою знакомую, пообещал ей деньги и автомобиль за совершение убийства бывшей жены. Посредница наняла исполнителя, который 12 января плеснул кислотой в лицо жертвы. Она осталась жива, но лицо обезображено. Организатор преступления вину не признает. Уголовные дела соучастников выделены в отдельные производства, пишет портал «Сигнал». В Свердловской области от укусов клещей за неделю пострадал 61 человек. Всего с начала сезона за помощью к медикам обратились более 17,5 тысяч пострадавших. Статистика нынешнего сезона в полтора раза ниже прошлогодней. С подозрением на клещевой энцефалит госпитализированы 123 человека, и у 250 выявлен боррелиоз. Эта клещевая инфекция выявляется в каждой второй лабораторной пробе, добавили в региональном Роспотребнадзоре. В Екатеринбурге на месяц перекроют участок улицы Серова между домом номер 72А и домом номер 27 на улице Циолковского. Здесь будут строить теплосеть. Ограничения вводятся с 31 августа по 30 сентября. Объехать зону можно будет по улицам Циолковского, Сурикова, Авиационной, Айвазовского. Общественного транспорта перекрытие не коснется. Журнал «Вок» выбрал самую стильную собаку 2026 года. Победителем ежегодного конкурса «Дог» стал итальянский грейхаунд по кличке Серспад. За титул боролись питомцы со всего мира. В финал вышли 25 участников, но победил Серспад. Жюри покорили его идеальное спокойствие, проницательный взгляд, а также то, что он умеет красиво лежать со скрещенными лапами и прыгать выше своего роста. Судьи учитывали также общее очарование. Доллар 85.16, евро 98.73.
2: Реклама. Пора нам избавиться от сына. Он не уважает наше личное пространство, вещи разбрасывает.
3: Пап, ты мне?
2: Да мы тут квартиру присмотрели, сынок.
4: О, круто! Новация! Я знаю этот дом! Это все мне?
2: Нет, сынок. Это нам с мамой.
5: Старое жилье оставьте детям. А себе берите комфортную квартиру с готовой отделкой в ЖК «Новация» от компании «Астра».
4: Это же для молодых!
2: Как раз нам с мамой.
5: Вторая очередь в продаже, чтобы в первую очередь подумать о себе.
6: УСЗ «Астрака». Продажа по 214 МФ. За рекламу не оферта.
0: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор ООО «Опт и розница», компания «Сималэнд». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность. Днем возможен дождь, ночью до плюс 13, днем до плюс 22.
7: Реклама.
8: Так, дочь, ну вот он, школьный базар в «Сималэнде». Пошли искать луч.
9: А зачем луч? Ты же сказала, что мы за красками поехали. Пластилин, цветная бумага.
8: Это все и есть луч.
10: Луч – бренд ярких товаров для учебы и творчества. Качественные канцтовары и другие школьные принадлежности. Спрашивайте на школьном базаре в гипермаркете «Сималэнд» в Веермолл. Проспект Космонавтов, 108D.
9: И в большом гипермаркете на Черняховского, 86/12.
11: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: британская певица, диджей Sonic Sky на Радио Си, музыка, которую мы любим. Скоро мы к хитам вернемся, пока давайте поговорим об автомобилях на Радио Си «Минута драйва». Спонсор ООО «Наши машины», официальный дилер «Черри и Теннетс», автоцентр «Июль».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: В Шанхае, Гонконге, Буэнос-Айресе, Мельбурне, Берлине и Париже на стенах домов появились огромные граффити с изображением нового смарта номер 2. Таким необычным способом создатели решили рассекретить внешность будущей серийной машины. Эта трехдверная кроха станет преемником знаменитого сити-кара 4-2, который закончили выпускать в 2023 году. Полноценная премьера новинки состоится в октябре на автосалоне в Париже. У автомобильщика будут классические для сити-кара пропорции. Трехдверный кузов, короткий покатый капот и расширенные колесные арки. Длина 2 метра 75 сантиметров, ширина 1,67 метра, высота 1,56 метра. Инженеры сохранили феноменальную маневренность. Радиус разворота меньше 7 метров. Развернуться во дворе можно в один прием. Внутри водителя и пассажира ждет уютный общий диван и футуристичные круглые дефлекторы обдува, похожие на турбины самолета. Батареи хватит примерно на 300 километров пути, а зарядить ее до 80% можно всего за 20 минут. Как раз время для чашки кофе. Подходящий гаджет для мегаполиса.
4: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Черри и Теннет в июль на Металлургов. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Черри или Теннет. Спеши в июль авто на Металлургов 65.
0: Желаю вам отличного вечера. Вы слушаете Радио Си. Дальше «Танцы минус». Цветут цветы.
4: Реклама.
5: Слышите этот ритм? Это пульс нового времени. И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б.
6: «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
7: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал.
8: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
9: Окрошка с квасом.
10: С кефиром вообще-то.
11: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
12: Это «Глобус». У нас так принято.
13: Щербакова 4. 0+.
14: В «Монетке» вкусно и выгодно. Печенье со вкусом топленого молока. 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 17 по 23 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.
15: Как сэкономить на покупке авто?
16: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «Хавейл» на «Космонавтов». Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
17: Акция до 31 августа 2026 года.
0: Сейчас ситуация на дорогах.

0: Спонсор ООО «ДРЛ Групп». Транспортная компания «Три десятки». Телефон 310-10-10. 4 балла показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу, крупнейшее скопление машин – это Трудовая, Губахинская, проезжая от Березовского тракта до Укромного переулка, плотно на Норильской от ЖД переезда до проезжей, на Московской от объездной дороги до Волгоградской. Евгения Савкова стоит от дороги на Медной до Ручейной улицы. По магистралям самые загруженные – это Ленина к Квизу. И вот нестандартная пробка на Московской по направлению в центр. Здесь 7 баллов.
1: Реклама.
2: Миша, возьми еще эти коробки.
3: Они уже не входят ко мне в машину.
1: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
4: Мы стекло у шкафа разбили.
2: Ну, Миша!
1: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные газели и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
5: ООО «ДРЛ Групп». УКРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130, 12+.
6: Радио Си. 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Желаю всем отличного и даже, наверное, вкусного вечера. Я напомню, что Радио Си поддерживает вкусное настроение. Вы можете выиграть промокоды от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюда из ресторанов. Чтобы поучаствовать во вкусной игре, ловите по будням после 8 утра наше кулинарное задание. Дозванивайтесь, отвечайте верно и побеждайте. Подробности на radio-si.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Еды. Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане. Закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+. ОГРН 118-774-603-5730. Город Москва. Дальше на Радио Си Крис Норман. Some Hats and Diamonds.
0: Реклама. Больше покупка, больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
2: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
3: Спокойно, товарищи! Без паники! Это суперпредложение! Новая ботаника!
4: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
3: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
4: Новая ботаника. Крестинского, 8 марта.
3: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
5: Проект найти. Декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ «Ривьера НБ».
6: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у фармацевтов.
8: Ваша мечта – новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан».
9: ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-807-79. Акция до конца августа.
10: «Белджи». Надежность в движении.
11: Сегодня в Кировском. Сыр «Каасмак» российский. 159,99 за 200 граммов. Колбаса вареная «Папа может». 99,99 за 300 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
12: Телефон рекламной службы 235-09-05.
4: Радио Си.

0: Эрик Райт, Пинк Флойд, Prop Education, золотые хиты на Радио Си. Уикенд на старте, слушаем песню Blinding Lights. Буквально через 3 минуты, сейчас же у нас интересная тема. Встречаем Анну Романову на Радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Крик – культовый шедевр экспрессионизма, созданный норвежским художником Эдвардом Мунком. Считается, что эта картина повлияла на все современное искусство. Некоторые даже называют Крик Моной Лизой нашего времени. Сегодня Крик Мунка. Первое название картины «Отчаяние». Мунк шел с друзьями на закате и вдруг почувствовал усталость и смертельную тоску. Современные психиатры считают, что у него случилась паническая атака. «Крик» – тоже неточный перевод. В оригинале картина называется «Скрик», что по-норвежски означает «виск». На первой выставке «Крика» в Берлине название звучало как «Der Schrei der Natur» – «Вопль природы». Британский музей подтвердил, что человек на картине не издает «Крик», а наоборот закрывает уши, защищаясь от звука. На первой выставке «Крика» все же были реальные крики. Мунк прослушал около 20 женщин и мужчин, чтобы нанять человека, который будет стоять у картины и внезапно кричать в темноте. Выбрали малоизвестную оперную певицу. Место на картине реально. Это смотровая площадка Экеберг в Осло, откуда открывается вид на город и фьорд. Пугающий красный цвет неба тоже мог быть реальным. Тогда в Европе ощущались последствия извержения вулкана Кракатау, после которого на территории площадью больше 800 тысяч квадратных километров выпал вулканический пепел. Уменьшение прозрачности атмосферы привело к интенсивным зорям, наблюдавшимся еще несколько лет после извержения. Крик вдохновлен перуанской мумией, которую Мунк увидел на Всемирной выставке в Париже. Существует ее фотография. Это мумия с прижатыми к туловищу коленками и открытым ртом. Крик существует в 4 версиях, и все они написаны не на холсте, а на негрунтованном картоне. Мунк часто экономил на материалах, но именно из-за дешевого картона крик в результате выглядит так драматично. Краска впиталась определенным образом. Главная версия «Крика», которая хранится в музее Мунка в Осло, практически исчезает. В работе Мунк использовал новый для того времени синтетический кадмиевый желтый пигмент, который оказался неудачным. Из-за дыхания посетителей и влажности краска окисляется, превращаясь в белый порошок. Так что картина медленно осыпается. Одна из версий «Крика» находится в частной коллекции. Ее продали за астрономические почти 120 миллионов долларов. И что на первом месте? Считается, что Крик напрямую вдохновил создателей соответствующего смайлика Крик с руками у лица и огромными белыми глазами и культовой маски из фильма ужасов Крик.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: классная вещь, такой драйвовый ретро-бит в современном исполнении Weekend Blinding Lights на радио Си 103.7 FM. У нас дальше Робби Уильямс, перед этим Шивари Goodnight Moon, а начнем нашу музыкальную подборку с Modern Talking. Меня зовут Роман Калашников, всем большой привет!
1: Реклама. Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiautoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50». Плюс. Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-0779. Акция до конца августа.
2: «Белджи». Надежность в движении.
3: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый 3-уровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
4: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
5: Отеки и тяжесть в ногах к вечеру – это повод проверить вены. Волмед до конца августа. Консультация флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Успейте пройти обследование вен по акции. Запишитесь на сайте или по телефону. Подробности в МЦ «Олмед Екатеринбург». Акция с 1 по 31 августа 2026 год. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
7: Группа «Айова» на маркете маркета. 30 августа на УГМК-арене Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-776-850. 119-021. Москва, улица Тимур Фрунзе, 11, корпус 2. 0+.
8: Международный центр искусств «Главный проспект» представляет новый проект «Другие миры от Хогарта до наших дней». Более 200 работ великого английского мастера, мир русской сказки и финал международного конкурса «Экслибриса». 3 столетия искусства в одном пространстве. Главный проспект. Екатеринбург, Ленина 8. 0+.
0: Сейчас ситуация на дорогах. Спонсор ООО «Автоперекресток». Официальный дилер «Эволют», «Аками Запад» на «Металлургов 80». 5 баллов. Показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу крупнейшее скопление машин. Это «Екат» от 19 километра до 13-го. Трудовая, Губахинская, проезжая стоят от Березовского тракта до Укромного переулка. Плотно на Московской улице от объездной дороги до Волгоградской. Опять же на Московской от улицы Хомякова до Куйбышева. По магистралям самое загруженное – это Ленина к Визу и Московская в центр.
1: Реклама.
9: Внимание, будущее подключено. Заряд 100%. Адрес доставки – Екатеринбург, Металлургов 80.
10: «Эволют» теперь в «Аками Запад». Современные электромобили и гибриды уже на старте. Оформите предзаказ. «Аками Запад», Металлургов 80, «Эволют». Подключайтесь к будущему.
11: Рекламная оферта ООО «Автоперекресток» ЕН-66-74-11-26-25. Информация указана по состоянию на 10 августа 2026. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре «Эволют» «Аками Запад», «Металлургов 80» или по телефону плюс 7-343-231-16-60.
1: Радио Си. 103.7 FM.
12: Золотая коллекция. Радио Си.
0: Спонсор ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
13: Сентябрь наступит у всех. А готовы ли к нему вы?
14: Мебельная фабрика «Любимая кухня» запускает акцию «Полный порядок» к 1 сентября. При заказе любых 2 зон, от кухни до гардеробной, бонусы до 10 тысяч рублей на каждый следующий заказ.
13: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус.
15: Акция действует до конца августа этого года.

0: Робі Уильямс, Road to Mandalay на Радіо Сі в золотой коллекции часа. У нас дальше Эми Макдоналд, This is the Life, а через минуту музыка, понятная без слов. Обволакивающая красивая мелодия Song of Ocarina. Это Диего Модена и Жан-Филипп Один.
1: Реклама. Екатеринбург. Рынок недвижимости.
2: Здравствуйте, я Александр Дмитриев, основатель агентства недвижимости «Диал». Мы работаем для вас с июля 1993 года. Бывает так, что покупатель и продавец уже нашли друг друга самостоятельно, но нет уверенности в том, что с документами все в порядке. Сделки, в которых надо сопроводить покупателя и продавца, мы проводим регулярно. Ну, предположим, вы нашли квартиру, но риэлтор не вызывает у вас доверия или вовсе отсутствует в ситуации. Это очень удобно обратиться к нам в «Диал». Иногда для полного спокойствия необходимо собрать пару справок, правильно организовать регистрацию сделки. И очень важно, как будет составлен предварительный договор между сторонами и что мы укажем в основном договоре купли-продажи. Грамотно составить передаточный акт и четко договориться, когда будет произведено освобождение квартиры, это также наша задача. Вопросы с коммунальными задолженностями – отдельная тема и нуждается в пристальном внимании профессионалов. Так что обращайтесь. Ждем ваших звонков по телефону в Екатеринбурге 22 22 181.
3: На улицу пойдешь, под дождь попадешь, дома просидишь, лето потеряешь.
4: Эх, прям как у нас.
3: А дальше?
5: А в Лим-Попо поедешь, на горках круто отдохнешь.
6: Новые сказочники, ладно, поехали, негоже лето терять.
7: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лим-Попо, Екатеринбург, Щербакова 2, limpopo-park.ru. Окит, Екатеринбург, ОГРН 108-667-1807.
8: Лето в разгаре, а цены в Акаме Восток еще жарче. Только 10 автомобилей Солярис по спеццене. Цена ниже заводской. Такое случается редко. Таких условий больше не будет. Приезжайте в Акаме Восток на Сибирском тракте 30. Ваш Солярис уже ждет вас.
9: Реклама ООО «Ульсанавто». ИНН-66-71-42-76-34. Предложение действительно до конца августа текущего года. Количество авто ограничено. Подробности по телефону 620-0. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
10: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля T-Bank.
11: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
12: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
13: Додо.
14: ООО ДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-308-460.
15: 103.7 FM. Радио Си.
0: Сейчас на Радио Си инструментальная музыка. Спонсор ООО «Люкс Мебель». Салоны АСМ «Мебель».
16: Тик-так. Время уходит.
17: Считанные дни остаются до окончания лета.
16: Главной мебельной сенсации года. В АСМ Мебель мы раздаем диваны за 0 рублей. Да-да, вы не ослышались. Покупаете диван своей мечты и получаете второй в подарок. Федеральная сеть фирменных салонов АСМ Мебель.
18: Количество товаров по акции ограничено. Подробности на мебель asm.ru.

0: 19.01 в Екатеринбурге. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Елена Пипи. Спонсор ООО ЭЗ «Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый вечер. В Хорватии задержан еще один фигурант дела о подрыве северных потоков. Это гражданин Украины, его имя немецкая прокуратура не называет. Он профессиональный водолаз. Вместе с другими участниками устанавливал взрывчатку на трубопроводах у острова Борнхольм в Балтийском море. Именно такой версии придерживается надзорное ведомство Германии, сообщает ТАСС. По данным следствия, перед совершением преступления диверсанты арендовали яхту по поддельным документам и на ней доставили взрывчатку на место. Ранее в Италии был задержан еще один фигурант Сергей Кузнецов. В Екатеринбурге случаи мошенничества с начала года выросли на 81%. За 7 месяцев у екатеринбуржцев похитили 1,5 миллиарда рублей. Раскрываемость таких преступлений при этом составила 75,5%. Об этом рассказал начальник городского управления МВД, полковник полиции Виктор Позняк. По его словам, в условиях роста интернет-активности несовершеннолетних сотрудники полиции фиксируют заметное увеличение числа случаев мошенничества среди подростков. Мошенники используют все более изощренные методы и подстраиваются под обстановку, рассказал Виктор Позняк. Жителям Академического района придется еще немного посидеть без горячей воды. Как предупредили в местной управляющей компании, в микрорайоне пройдут опрессовки с 2 часов ночи 22 августа до 8 утра 24. Температура горячей воды будет снижена, а с 8 утра 24 до 8 утра 26 августа горячей воды не будет вовсе. При этом у всех жителей Екатеринбурга завтра должна быть горячая вода. Городские власти обещали, что 20 августа все последствия недавнего кризиса с водой будут устранены. В какие-то микрорайоны воду уже дали. В Екатеринбурге лихачи на БМВ устроили опасную поездку по улицам Токарей и Бебеля. Пассажиры ехали, высунув ноги из окна, а потом и вовсе вылезли сами, усевшись на двери. В ГАИ города сообщили, что уже проводят проверку. Нарушен пункт правил дорожного движения, который касается перевозки людей вне кабины автомобиля, пояснили инспекторы. Каждый третий работодатель не рассказывает всю правду о работе. По данным опроса, 32% компаний скрывают сложные условия еще на собеседовании. Согласно результатам опроса, среди руководителей и HR-специалистов чаще всего компании умалчивают о высокой нагрузке, о дополнительных обязанностях. Также каждый десятый не говорит о переработках и большой текучке. Больше половины работодателей хотя бы раз нанимали сотрудника, понимая, что он быстро уволится. Доллар 85.16, евро 98.73.
2: Реклама. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
3: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Синоптики на завтра, четверг, обещают нам переменную облачность. Днем возможен дождь, ночью до плюс 13, днем до плюс 22. Это примерно так же, как и сегодня.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Начинаем игру «Третий звонок».
1: Сегодня мы разыграем пару билетов на спектакль камерного театра «О, люди-люди» 16+. Чтобы забрать билеты в театр, просто дозванивайтесь третьим по номеру 235-103-7 и приз ваш. 235-103-7. Играем на радио СИФ «Третий звонок».
2: Реклама. Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111. 667-807-79. Акция до конца августа.
3: Белджи. Надежность в движении.
4: Сохраняй традиции. Активно развивай талант. Рецепт успешной карьеры от НПП «Старт». Приходи работать к нам. Достойная зарплата.

0: Екатеринбурге. 228-92-21.
1: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
2: Эх, прям как у нас.
1: А дальше?
3: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
4: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
5: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОГИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
6: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает

0: Гастроскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге 363-77-89. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Как сэкономить на покупке авто?
2: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-13-42.
3: Акция до 31 августа 2026 года.
4: В Монетке качество на высоте. Рисак Маржан круглозерный для плова О-Грин 800 граммов. 109 рублей 99 копеек. Акция действует с 17 по 23 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.
5: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «ДРЛ Групп». Транспортная компания «Три десятки». Телефон 310-10-10. 3 балла показывает сервис Яндекс.Карты. За минувшие полчаса затруднений стало меньше, причем ощутимо. Отмечу скопление машин на Губахинской улице, проезжие от Мурзинской до Укромного переулка. Дегенина стоит от Сахарова до Краснолесья, плотно на Евгения Совкова от дороги на Медной до Ручейной. И отмечу Амундсена от Бардина до объездной дороги.
6: Реклама.
7: Продолжите фразу. Три десятки – это...
8: Такси. Я на работу езжу.
9: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
10: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
11: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
12: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
13: Радио Си. 103,7 FM.

0: На радиусе играем в третий звонок, а это значит, что кто-то скоро получит приз. Кто дозвонится третьим?
1: Добрый вечер.
0: Вы номер один.
1: Жаль. Ну ладно.
2: Здравствуйте.
0: Вы дозвонились второй. С вас приветы.
2: Передаю привет городу Каменск-Уральскому, своему мужу Евгению. Всем хорошего вечера.
3: Добрый день, Роман. Я чувствую, что я дозвонился, наверное, вторым.
0: А часто вас обманывают чувства?
3: Нет, просто я не хотел дозваниваться третьим.
0: Почему?
3: Я хотел, чтобы кто-то другой выиграл билет.
0: Слушайте, очень благородно с вашей стороны, но вы номер три, билеты вам достаются.
3: Удивительно, спасибо.
0: Вот так бывает, честно говоря, первый раз, мне кажется, у нас такое. Но так или иначе, вам достается пара билетов на спектакль камерного театра «О, люди-люди». Поздравляю вас.
3: Спасибо. Как бы очень неожиданно, этому призу найдем применение. Если даже не я пойду, то мои знакомые, друзья, я обязательно им подарю билет, они будут очень довольны.
0: Далее на правах рекламы. Спектакль перенесет в атмосферу чеховской провинции конца 19 века. Вас ждет калейдоскоп коротких, смешных и нелепых историй по ранним рассказам Чехова. В связи с ремонтом спектакля камерного театра в новом театральном сезоне проходит на сцене Дома офицеров. Спектакль состоится 4 сентября на сцене Дома офицеров для зрителей старше 16 лет. Завтра на Радио Си также будем разыгрывать приз. Ну а впереди у нас Лаура Бренниган.
4: Реклама. Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки. А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это «Заповедник». Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. «Заповедник». Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 3456766. 3456766.
5: Международный центр искусств «Главный проспект» представляет новый выставочный проект «Другие миры. От Хогарта до наших дней». Уильям Хогарт. Люди, нравы и страсти Англии 18 века. Мир русской сказки. И международный конкурс «Экслибриса» с участием художников разных стран. 3 столетия искусства. Множество миров. И один главный проспект. Екатеринбург, Ленина 8, 0+.
6: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Плюс. Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан».
7: ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-0779. Акция до конца августа.
8: «Белджи». Надежность в движении.
9: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему. Тот стремительно приближается к пустым воротам.
10: Стоп. Пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
9: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
11: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
12: Телефон рекламной службы 235-09-05.
13: Радио Си.

0: такси.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе.

0: свежий хит «Ride» от проекта «Клан Карусель» на Радио 7, музыка, которую мы любим. Далее песни, проверенные временем, у нас «Мадонна» на старте, перед этим «Enigma Return to Innocence», а начнем нашу золотую коллекцию Радио 7 с «Silent Circle». Давайте только посмотрим, что на дорогах. Спонсор ООО «Автоперекресток». Официальный дилер «Эволют», «Аками Запад» на «Металлургов 80». Яндекс.Карты показывают 3 балла. Крупнейшее скопление машин – это Московская от объездной дороги до Волгоградской улицы, Дегенина от Сахарова до Краснолесья. Академу привет. Проезжая стоит от Губахинской до Укромного переулка, плотно на 2-й Новосибирской от Умельцев до Палисадной улицы, Светлореченская, Суходольская стоят от Соболева до Черемшанской.
1: Реклама.
2: Внимание, будущее подключено. Заряд 100%. Адрес доставки: Екатеринбург, Металлургов 80.
1: Эволют. Теперь в Аками Запад. Современные электромобили и гибриды уже на старте. Оформите предзаказ. Аками Запад, Металлургов 80. Эволют. Подключайтесь к будущему.
3: Рекламная афера ООО «Автоперекресток», ИН-66-74-11-26-25. Информация указана по состоянию на 10 августа 2006-го. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре «Валюта Аками Запад», «Металлургов 80» или по телефону плюс 7-343-231-16-60.
4: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Интерлингва», языковая академия «Талисман».
5: Ну, сын, чем порадуешь?
6: Двойка по-английскому.
5: Опять?
6: Она объясняет непонятно.
5: Угу, по-английски.
6: Ну, пап!
7: Не ссорьтесь, запишемся в «Талисман». Как раз открыт набор новых групп английского языка. В школе пятерки пойдут. И главное, язык будет знать. Языковая академия «Талисман». Английский на вырост. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: нами только что Мадонна «Jump» на радио Си в золотой коллекции часа. «Шер» слушаем через 7 минут, «Believe» покажем музыка, понятная без слов. Линдси Стирлинг на радио Си. Спонсор инструментальной музыки ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: 20.01 в Екатеринбурге. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Елена Пипе. Спонсор выпуска ООО «ТД Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит».
1: Добрый вечер. Владимир Путин оценил текущее состояние экономики с учетом последствий от ударов беспилотников и выступил с рядом поручений. По словам президента, экономическая динамика в стране скромная, но позитивная. Прирост ВВП на отметке около 1%. На экономических темпах сказывается ряд факторов, включая и внешнее давление. Атаки на объекты в России наносят вред, но критических последствий от них нет. Президент подчеркнул, что поврежденные логистические центры и склады требуют восстановления, в том числе при участии государства. Правительству дано соответствующее поручение. Президент также отметил, что региональным бюджетам окажут дополнительную поддержку. Штормовое предупреждение о смоге объявлено в Свердловской области. Метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, продержатся в регионе с 20 часов 19 до 20 часов 20 августа. По прогнозу Уралгидромета, в четверг по области осадков не ожидается, а ветер будет слабый. И после относительно прохладной ночи с температурой плюс 7-12 градусов по области днем потеплеет до 25. Ну а в пятницу в регион вернутся дожди, возможны порывы ветра до 14 метров в секунду и смог рассеется. При этом днем будет относительно тепло до плюс 23 градусов по области. В Екатеринбурге снова меняют плитку в историческом сквере. С 18 августа закрыт проход к набережной, а также к подземному рок-переходу. Работы продлятся до 15 октября, сообщается в информационном объявлении на ограждениях. Это уже третий такой ремонт в историческом сквере за 4 года, подсчитало агентство «Новый день». Масштабное обновление плитки делали в 2022 году к 300-летию Екатеринбурга. Через полтора года часть плитки пришла в негодность. В июле 24-го рабочие переложили плитку заплатками, не соблюдая цвета, и нарушили шахматный порядок. Нынешний ремонт обойдется бюджету более чем в 100,5 миллионов рублей. Международный книжный фестиваль «Красная строка» пройдет в Екатеринбурге уже в эти выходные. Из-за ремонта в историческом сквере фестиваль перенесли с привычной площадки на Октябрьскую площадь. Тема фестиваля – это «Музыка будет вечна». Его приурочили к 40-летию Свердловского рок-клуба. Среди писателей-хедлайнеров этого года – Анастасия Реньжина, Дмитрий Емец, Виктор Ремезов, Дарья Донцова, Марина Степнова и многие другие. А музыкальное настроение будут создавать группы «Аполло Джаз», «Запрещенные барабанщики» и «Биллис Бэнд». Россия может возобновить прямое авиасообщение с Мьянмой в октябре, заявил министр экономики Максим Решетников. По его словам, российские туроператоры уже формируют пакетные туры, где посещение Мьянмы включено с визитом в одну из соседних стран. Прямые рейсы в октябре совпадут с открытием массового туристического сезона в Мьянме. Доллар 85.16, евро 98.73.
2: Реклама.

0: Ростовский Паревит. Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
1: Сейчас о погоде на радио СИС. Спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность. Днем возможен дождь. Ночью в Екатеринбурге плюс 11-13, а днем до плюс 22. А примерно так же в Первоуральске, Нижнем Тагиле, Краснотуринске и Новоуральске.
2: Реклама.
3: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
4: Только в августе Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
3: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
5: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
3: В районе построен новый детский сад.
4: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца августа.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на Радио 7.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: История о девушке, которая с легкостью меняет города, оставляет прошлое позади и как бы предлагает нам сыграть в игру под названием «Поймай меня, если сможешь». Catch me if you can. Алан Уолкер и Сарана только что на Радио Си. К музыке скоро вернемся. Сейчас на Радио Си «Минута драйва». Спонсор выпуска ООН «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет», «Автоцентр» и «Юль».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: В Шанхае, Гонконге, Буэнос-Айресе, Мельбурне, Берлине и Париже на стенах домов появились огромные граффити с изображением нового смарта номер 2. Таким необычным способом создатели решили рассекретить внешность будущей серийной машины. Эта трехдверная кроха станет преемником знаменитого сити-кара 4-2, который закончили выпускать в 2023 году. Полноценная премьера новинки состоится в октябре на автосалоне в Париже. У автомобильщика будут классические для сити-кара пропорции. Трехдверный кузов, короткий покатый капот и расширенные колесные арки. Длина 2 метра 75 сантиметров, ширина 1 метр 67, высота 1 метр 56. Инженеры сохранили феноменальную маневренность. Радиус разворота меньше 7 метров. Развернуться во дворе можно в один прием. Внутри водителя и пассажира ждет уютный общий диван и футуристичные круглые дефлекторы обдува, похожие на турбины самолета. Батареи хватит примерно на 300 километров пути, а зарядить ее до 80% можно всего за 20 минут. Как раз время для чашки кофе. Подходящий гаджет для мегаполиса.
4: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются.

0: Новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
1: В разгаре летний вечер. Спасибо, что проводите его в компании великолепной музыки «Радио Си». Дальше с нами ДТТ. Новая жизнь.
2: Реклама.
3: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
4: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
5: Три дивы, три курочки. Мариам Мирабова, Этери Беряшвили, Катерина Балыкбаева и проект Армена Мирабова «Мираив». 21 августа в Летнем театре в парке Маяковского. Джаз, юмор и виртуозная импровизация от звезд российского джаза. Билеты на сайте театр.ецпко.рф. Для зрителей старше 6 лет.
6: МАУК, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
7: В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах Лимана Про. Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
8: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
9: «Уралмаш» не будет прежним.
10: И «Белая башня» это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
11: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
10: Успевайте за выгодными ценами. «Белая башня». Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге. 273-93-33.
12: Застройщик ОСС «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.ру.
13: Телефон рекламной службы 235-09-05.
14: Радио Си.
15: Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо. Волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

руке платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью, зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым

0: думаю, что большинство из нас рабочий день уже закончен. И вот очень подходящая для этого времени песня, такой расслабляющий хит «So Easy» Оливия Дин на Радио Си. Дальше с нами Сиси Кейдж, «Backseat of Your Cadillac».
1: Реклама.
2: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 миллиметров, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.
4: А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это «Заповедник». Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. «Заповедник». Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 3456766. 3456766.
5: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у фармацевтов.
7: 103.7 FM. Радио 7.

0: Сэм Смит на радио Си 103.7 FM. Дальше компанию составит Маккензи Арумба «Underwater» под водой. А сейчас на радио Си гороскоп Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Лен, не торопите события, вы заметите, когда что-то начнет меняться, и сможете в это встроиться. Тельцы, постарайтесь ни с кем не ругаться, справиться с последствиями скандала будет сложно. Близнецы, день болтовни и пустых обещаний, работа может застопориться или вообще быть отменена. Раки, будьте осторожны. Глупая ошибка или недосмотр могут привести к долговременным последствиям. Львы, хороший день для решения болезненных вопросов в личных отношениях. Вы сможете договориться спокойно и рационально. Девы, будет сделано не все из того, что вы планировали, но предварительные результаты вас порадуют. Весы, возможны непредвиденные расходы. Разумнее будет посоветоваться с близкими до того, как деньги будут потрачены. Скорпионы, никому ничего не обещайте, у вас едва хватит времени на то, чтобы сделать свои собственные дела. Стрельцы, удачными будут любые поездки и переговоры, вы получите то, на что рассчитывали. Козероги, день пройдет не так, как было запланировано, но вам понравятся результаты. Водолеи. День небольшой передышки перед новыми свершениями. Не берите дополнительной работы или новых обязательств. Рыбы. Дела не пойдут и не пытайтесь это исправлять. Скорее всего, это приведет к каким-нибудь банальным ошибкам.
4: Радио Си.
5: Если нравится музыка Радио Си, добавьте нас в избранное и будем вместе.
4: Радио Си.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: Ближайшую десятиминутку с нами Depeche Mode, Aqua, Turn Back Time, а начнем нашу золотую коллекцию Радио Си с Пола Маккартни. Спонсор ООО «Любимое дело», салоны «Любимая кухня».
2: Сентябрь наступит у всех. А готовы ли к нему вы?
3: Мебельная фабрика «Любимая кухня» запускает акцию «Полный порядок» к 1 сентября. При заказе любых двух зон, от кухни до гардеробной, бонусы до 10 тысяч рублей на каждый следующий заказ.
2: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус.
4: Акция действует до конца августа этого года.

0: нами Depeche Mode в золотой коллекции на Радио Си. Лаура Паузини буквально через пару минут нас ждет медляк «It's Not Goodbye», такая чувственная вещь. А сейчас Поль Мориа «Love Story» на Радио Си в инструментальной музыке. Спонсор ООО «КПК «Водный мир». Океанариум Екатеринбурга.
1: Большой музыкальный фестиваль в Океанариуме Екатеринбурга.
2: Отправляемся в морской круиз.
3: Шоу дельфинов «Морской круиз».
1: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру 0+.

0: Екатеринбурге 9 вечера. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра. Обещают нам синоптики переменную облачность. Днем возможен дождь, ночью до плюс 13, днем в Екатеринбурге плюс 20-22. Примерно так же в Полевском, Асбесте и Каменске-Уральском.
1: СМИ «Радио Си» зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство АЛ номер ФС 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Утекай. Сейчас есть ощущение, что как будто бы утекает, ну или уходит от нас очень быстро лето. Сегодня у нас, если что, 19 августа. Если вдруг что-то не успели за это лето, пожелаю обязательно успеть задуманное. Вы в компании Radio C. Для вас мы ставим классную музыку. У нас через 5 минут Eurythmics Sweet Dreams. А сейчас Train и Kenny G. Careless Whisper. Переосмысление знаменитой песни. Меня зовут Роман Калашников. Всем большой привет.
1: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
3: Группа Айова на маркете маркета. 30 августа на УГМК-арене Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-776-850. 119-021 Москва, улица Мотфон, за 11, корпус 2. 0+.
4: Телефон рекламной службы 235-0905.
5: Радио Си.

0: такси.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
2: Мы работаем вместе.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: В ближайшую десятиминутку с нами Avicii, Wake Me Up, также слушаем Spice Girls, а начнем нашу музыкальную подборку «Золотую коллекцию Радио Си» с Fancy.

0: Такой бодрящий, даже мотивирующий хит «Wake Me Up» Avicii в золотой коллекции «Радио Си». По поводу бодрости, кстати, завтра с утра включайте «Радио Си». Для вас классная музыка, помогающая проснуться. Ну и, конечно, у нас много интересного. В том числе мы разыгрываем классные призы. Подробности вы можете узнать, например, на нашем сайте radioc.ru. Впереди «Ace of Base» «Wheel of Fortune». Эта песня начнет романтический вечер. Пока же вспомним сериал «Игра престолов». Саундтрек к сериалу на «Радио Си». Спонсор ООО «Люкс Мебель». Салоны «АСМ Мебель».
1: Тик-так, время уходит. Считанные дни остаются до окончания лета и главной мебельной сенсации года. В АСМ Мебель мы раздаем диваны за 0 рублей. Да-да, вы не ослышались. Покупаете диван своей мечты и получаете второй в подарок. Федеральная сеть фирменных салонов АСМ Мебель. Количество товаров по акции ограничено. Подробности на мебель asm.ru.

0: Екатеринбурге 10 вечера. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас разберемся, что нам завтра в четверг ждать от погоды. Обещают синоптики переменную облачность. Днем возможен дождь. Ночью до плюс 13, днем до плюс 22.
1: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство Л номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический вечер.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

0: Радио Си, романтический вечер. Роксет только что, дальше Hurts Wonderful Life, это через полторы минуты. Сейчас же давайте узнаем, что сулят звезды. Гороскоп подготовила Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, не торопите события, вы заметите, когда что-то начнет меняться, и сможете в это встроиться. Тельцы, постарайтесь ни с кем не ругаться. Справиться с последствиями скандала будет сложно. Близнецы, день болтовни и пустых обещаний. Работа может застопориться или вообще быть отменена. Раки, будьте осторожны. Глупая ошибка или недосмотр могут привести к долговременным последствиям. Львы, хороший день для решения болезненных вопросов в личных отношениях. Вы сможете договориться спокойно и рационально. Девы, будет сделано не все из того, что вы планировали, но предварительные результаты вас порадуют. Весы, возможны непредвиденные расходы. Разумнее будет посоветоваться с близкими до того, как деньги будут потрачены. Скорпионы, никому ничего не обещайте. У вас едва хватит времени на то, чтобы сделать свои собственные дела. Стрельцы, удачными будут любые поездки и переговоры. Вы получите то, на что рассчитывали. Козероги, день пройдет не так, как было запланировано, но вам понравятся результаты. Водолеи, день небольшой передышки перед новыми свершениями. Не берите дополнительной работы или новых обязательств. Рыбы, дела не пойдут и не пытайтесь это исправлять. Скорее всего, это приведет к каким-нибудь банальным ошибкам.
4: Романтический. Романтический. Вечер.
1: На радио Си.

0: Екатеринбурге 11 вечера. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра. Обещают нам синоптики переменную облачность. Днем возможен дождь, ночью до плюс 13, днем до плюс 22.
1: СМИ «Радио Си», зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство ЛНР РФ-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический вечер.

0: Радио Си. Романтический вечер.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

«Романтический вечер» на Радио Си. Меня зовут Роман Калашников, я прощаюсь с вами до завтра, встречаемся в четверг, растворяюсь в звуках большого и пока еще летнего города. Сейчас музыка понятная без слов, для вас Сэм Прю. Пока, друзья!

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.